0: В эфире русская служба радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: В студии вас приветствует Антон Каймаков сегодня в нашем подкасте. Без поддержки дома на мировой рынок не выйти. Производитель ракеты «Нарвал» ждет шага от Минобороны Чехии. Где в случае бомбардировки искать спасение жителям чешских городов? Новое приложение. Оценивать защитные свойства подвалов.
2: Примарно изображает два типа объектов. Первым типом объектов.
1: Первичное приложение отображает два типа объектов. Первый – это потенциальные цели угроз. Второй – здания, которые предоставляют подходящее пространство для обустройства импровизированного укрытия.
2: Импровизированного укрытия.
1: Академический фронт, как чешские и украинские университеты строят общее будущее вопреки войне. И чешская весна почтила память Анны Политковской.
3: Сегодня особенная дата, 20 лет Анны с нами нету. Мы призвали всех жителей Праги сегодня, желающих прийти поучаствовать в акции памяти.
1: А также ювелирная точность. В Праге создают хаб роботизированной хирургии. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. Чехия рискует потерять передовые военные технологии и лишиться ключевых игроков в оборонном секторе, если Минобороны не наладит работу с отечественными инноваторами и проигнорирует предложение Украины по совместному производству дронов. Об этом предупреждает специальный уполномоченный экономической палаты Чехии по Украине Томаш Копечный. В интервью чешскому радио эксперт подчеркнул, что бюрократия и медлительность чиновников чреваты переносом производства столь необходимых ракет и БПЛА за рубеж, что впоследствии вынудит чешские вооруженные силы приобретать заведомо устаревшие типы вооружений. И все это в условиях, когда Европа из-за угроз Дональда Трампа обязана все больше и больше рассчитывать только на собственные силы. Чешский производитель LPP Holding разработал крылатую ракету «Нарвал». Она способна пролететь более 700 километров и полностью защищена от систем радиоэлектронной борьбы, так как, в отличие от классических ракет, ориентируется без спутниковой навигации. В ее системе GPS просто нет. Со своими автономными ударными комплексами компания выиграла престижный конкурс НАТО, но столкнулась с равнодушием дома. Разработчики жалуются, что Минобороны Чехии неохотно идет на контакт. По мнению уполномоченной экономической палаты Томаша Копечной, компания LPP справедливо напоминает об устоявшейся мировой практике. Лучшее подспорье для продвижения – это рекомендация собственной страны. С учетом современных методов ведения войны, а самым богатым опытом в этом отношении обладает Украина, уже почти 5 лет сопротивляющаяся вторжению оккупационных войск Российской Федерации, техническая особенность ракеты «Нарвал» способна внести важный вклад в европейскую обороноспособность, а не только сиюминутно в украинскую. Но победа автономных ударных систем LPP Holding в технологическом конкурсе НАТО еще не означает, что завтра новинка поступит на вооружение той или иной армии. Ракете «Нарвал» необходимы испытания в боевых условиях.
4: Ну, то залежи. Некогда это бывают долгие-долгие роки, некогда это может быть пару месяцев.
1: Далее многое зависит от обстоятельств. Иногда процесс внедрения растягивается на долгие годы, а иногда занимает всего пару месяцев. Из-за боевых действий в Украине и стремительно растущего спроса цепочка испытаний, тестов и сертификаций сейчас невероятно сократилась. Североатлантический альянс отреагировал на это технологическими конкурсами, такими как инициатива акселератора Диана. Это позволило сократить время от объявления заказа до сертификации или финансирования проекта с привычных нескольких лет до нескольких месяцев. Выход на уровень практического применения будет зависеть от появления контракта. Это означает, что компании LPP нужно подписать контракты непосредственно с Украиной или с кем-то из поддерживающих ее союзников, чтобы затем поставить эту ракету в украинские войска. Разъясняет специальный уполномоченный экономической палаты Чехии по Украине Томаш Копечный. Для дальнейшего использования ракеты вовсе не обязательно договариваться именно с чешской армией. Если вооруженные силы Чехии не планируют становиться заказчиком, производителю достаточно договориться с той армией, которая будет использовать ее ракету. LPP Holding заявляет, что в государственных деньгах на разработку он не нуждается, но заинтересован в сотрудничестве при испытаниях и в идеале получения первого армейского заказа, конечно. Где проходит грань между поддержкой отечественных инноваций и приобретением вооружений, которые чешским вооруженным силам могут оказаться ненужными?
4: ЛПП власне справне се одолава на такову.
1: ЛПП справедливо ссылаются на мировую практику, которая в Чехии пока прижилась не так сильно. Любой компании больше всего помогает признание на родине. Я более 13 лет сопровождал чешские предприятия по всему миру, включая Украину. И везде один из первых вопросов звучит одинаково. Когда зарубежные партнеры едва знают Чехию, уж тем более саму фирму, они всегда спрашивают, есть ли эта разработка на вооружении вашей армии? Каковы результаты испытаний и можно ли посмотреть на показатели в боевых условиях? Это ключевой аспект, который напрямую работает на репутацию. Во-вторых, чешские власти должны гораздо активнее помогать бизнесу с сертификацией, например, по стандартам НАТО. Нельзя сказать, что чиновники совсем ничего не делают, но сейчас ситуация осложнилась. Летом в Министерстве обороны упразднили секцию промышленного сотрудничества, частично передав ее функции Минпромторгу. Из-за этого оборонные предприятия теперь часто просто не понимают, где заканчиваются полномочия одного ведомства и начинаются компетенции другого. При этом речь идет далеко не только о закупках для нужд нашей собственной армии. Речь идет обо всех сопутствующих процессах. От той же сертификации до поддержки при участии в грантовых программах Евросоюза, который сейчас радикально наращивает расходы на военные технологии. Там на кону стоят огромные деньги. Например, с 2028 года ЕС планирует выделять на эти цели по 9 миллиардов евро ежегодно. Именно поэтому оборонной промышленности государству и армии сегодня необходимо заниматься тесным симбиозом. Подчеркивает Томаш Копечный. ЛПП Холдинг не исключает перенос части своего производства за рубеж, если такое желание проявит иностранный заказчик. В этом случае Чешская Республика рискует лишиться значимого игрока в сфере оборонной промышленности, а как следствие и доходов. Вероятность потерь, по словам эксперта, доказывает актуальный опыт Украины, да и практика любых мировых конфликтов и споров. Национальная безопасность и гарантированное снабжение собственной армии напрямую зависит от того, сколько оружия мы способны производить внутри Чехии. Нам нужно как можно больше таких предприятий здесь, дома, чтобы не зависеть от чужой милости. Мы же видим, какими ультиматумами американский президент Дональд Трамп сыплет в последние дни в адрес Владимира Зеленского, и чем он впоследствии 2 года угрожает Европе. На это есть единственный правильный ответ – производить все у себя дома. Чехия совершит огромную ошибку, если лишит оборонные предприятия поддержки, будь то проведение испытаний, внутренние закупки или помощь с выходом на внешние рынки. Наш оборонный сектор на 97-98% ориентирован на экспорт. Поэтому от чешской армии никто не требует скупать все огромными партиями. Ее главная задача – помогать нашим компаниям добиваться успеха за рубежом за счет государственных сертификации и репутационной поддержки. Украина предложила Чехии вступить в альянс Drone Deal для обмена технологиями современной разработки и производства БПЛА. В конце сентября министр обороны Яромир Зуна заявил, что его ведомство пока изучает это предложение. Что именно выиграет Чехия от этого шага по сравнению с нынешним уровнем сотрудничества? И что она потеряет, если Минобороны упустит предоставленную возможность?
4: Это очень просто. Просто наилучшие дроновые технологии.
1: Все предельно просто. Лучшие в мире технологии беспилотников сейчас находятся у Украины. Тот, кто выбрал сторону России, тестирует оружие с ней, тот, кто поддерживает Украину, должен полноценно с ней сотрудничать. Ни одна армия в мире, включая страны НАТО, не имеет сейчас такого опыта, оснащения и реальных возможностей в сфере БПЛА, как украинская. Те страны, которые сейчас не присоединятся к этой инициативе, могут потом закупать дроны какими угодно партиями. Они все равно окажутся устаревшими по сравнению с тем, что мы могли бы создавать вместе с Украиной. Все очевидно. Комментирует для чешского радио специальный уполномоченный экономической палаты Чехии по Украине Томаш Копечный. Куда бежать городскому жителю в случае воздушной тревоги, в случае ракетного удара или атаки дронов? В современной Чехии это вопрос на засыпку. Множество бункеров времен Холодной войны превратилось в склады или ночные клубы. Часть убежищ заброшена, а спасительным метрополитеном может похвастаться только Прага. В случае реальной опасности гражданам придется полагаться на импровизацию, спускаться в подземные гаражи и обычные домашние подвалы. Но как понять, защитят ли бетонные стены парковки от осколков и обрушений? Чтобы навести порядок в этой сфере, чешские ученые из Университета обороны, Технического университета, Университета Томаша Бати создали специальное приложение «И-Крыты». Эта цифровая платформа призвана помочь местным властям выявлять, оценивать и заносить в единую базу любые пригодные подземные пространства, учитывая их реальную вместимость и прочность. У нас есть помещения, мы пропускаем их через приложение, и оно показывает, насколько это пространство пригодно или нет для бомбоубежища.
2: Примарно изображает два типа объектов. Первым типом объектов.
1: Первичное приложение отображает два типа объектов. Первый – это потенциальные цели угроз. Второй – здания, которые предоставляют подходящее пространство для обустройства импровизированного укрытия.
2: Импровизированного укрытия.
1: Объясняет Андрей Клима с факультета информационных технологий Технического университета Брно. Приложение «И-Крыты» прежде всего должно служить соответствующим службам городских и сельских администраций. Оно помогает им выявлять подходящие пространства, вести их учет и оценивать защитные свойства. Программа объединяет карты и данные о зданиях. Например, приложение «И-Крыты» способно учитывать, есть ли у объекта цокольный этаж или подходящее внутреннее помещение, не находится ли это помещение в зоне затопления, и на основе этого рассчитывается его итоговая оценка. Затем в приложении происходит расчет вместимости. Следующим шагом идет оценка стойкости с точки зрения строительно-технических параметров и конструкционных материалов, например, железобетона. После этого, согласно методике, определяется итоговый балл защитных свойств этого импровизированного укрытия. Говорит специалист. Именно ограниченная вместимость стационарных убежищ в Чешской Республике стала одной из главных причин создания приложения «И-Крыты». По словам Томаша Земана из Университета обороны и Университета Томаша Бати, они способны принять лишь малую часть населения. Приложение разрабатывалось на базе проекта в области исследований безопасности, который финансировался Министерством внутренних дел в рамках программы ОПСЕК, направленной на укрепление безопасности в Чешской Республике. Суть в том, чтобы использовать уже существующие на территории страны объекты и отобрать среди них те, которые потенциально соответствуют нужным параметрам, чтобы мы могли без опасений отправить туда людей укрыться. Обращает внимание Томаш Земан. По его словам, до сих пор подобный учет в Чехии велся лишь на бумаге. И-Крыты призваны автоматизировать часть этой работы и облегчить муниципалитетам планирование максимально эффективной импровизированной защиты населения. На данный момент приложение уже используют такие города, как Брно, Пардубице и Писек, а интерес к нему проявляет и Прага. В будущем скачать приложение смогут также обычные граждане. Когда все импровизированные укрытия будут окончательно спланированы и их точная вместимость станет известна, на основе этой системы можно будет создать пользовательское приложение. Оно сможет автоматически сообщать человеку, какое из укрытий находится ближе всего, отмечают разработчики. Платформа «И-Крыты» доступна всем муниципалитетам Чехии. Для этого достаточно связаться с разработчиками, например, через официальный сайт проекта. По данным авторов, к настоящему моменту система уже помогла нанести на карту более 400 импровизированных укрытий общей вместимостью свыше 50 тысяч мест. Международное сотрудничество вузов – дело привычное, но для сегодняшней Украины контакты с зарубежными коллегами стали вопросом выживания и поддержки. Недавно страну посетил ректор Масарикова университета в Брно Мартин Бариш. В рамках фестиваля «Чешские мечты» он побывал во Львове. Главной целью его поездки на Западную Украину стали встречи с руководством местных университетов во Львове и Ивано-Франковске.
5: Masaryk Univerzita vědoma si svého názvu, protože Tomáš Garrigue Masaryk.
6: Масариков университет чтит традиции своего основателя. В 1920-х годах Томаш Гарик Масарик, первый президент Чехословакии, инициировал русскую акцию помощи. Напомним, это масштабная программа чехословацкого правительства по оказанию помощи беженцам из России, вынужденным покинуть свою родину после большевистского переворота. Кроме того, ВУЗ связывает давнее сотрудничество с Львовским университетом по линии философского факультета. Здесь активно развивается славистика, богемистика и исторические исследования. Рассказал военному корреспонденту чешского радио Мартину Дуразину ректор чешского Масарика университета в Брно Мартин Бариш. С началом российского вторжения это традиционное сотрудничество, конечно, сильно изменилось.
5: Dlouhodobě pomáháme studentům a studentkám, kterých u nás studuje více než 500.
6: Мы уже долгое время помогаем студентам и студенткам, которых у нас учится более 500. Также мы помогаем приезжающим к нам ученым и преподавателям, в основном женщинам. Их истории порой доводят до слез. Помню, как одна из них рассказывала, что ее кафедра и прежнего места работы просто больше не существует.
5: К слезам, где říkala, její místo prostě neexistuje.
6: Принять педагогов из Украины, особенно из вузов на оккупированных российскими войсками украинских территориях, таких как Мариупольский университет, означает еще и взять на себя заботу об их быте.
5: Приходят типически со своими малыми детьми, которые в предшкольном.
6: Как правило, они приезжают с маленькими детьми детсадовского или младшего школьного возраста, иногда со своими пожилыми родителями. Мы помогали им обустроиться, учили английскому и чешскому языкам, помогали сориентироваться в нашей системе. К нам приехало около 100 таких специалистов, и мы очень рады, что смогли им помочь.
5: К нам пришло, а мы за это очень рады.
6: Говорит ректор Масарикова университета. На вопрос о том, какую пользу украинские коллеги приносят чешской науке и университету, глава чешского университета журналисту чешского радио Мартину Дуразину ответил, что главной целью было дать педагогам из Украины возможность продолжить работу и влиться в коллектив, но их вклад оказался действительно весомым. В качестве примера Мартин Бариш привел одну из переселившихся сотрудниц, которая выиграла национальный грант, а также отметил участие украинских коллег в разработке новых образовательных методик на педагогическом факультете. Кроме того, по мнению ректора Масарика университета, важным плюсом стало взаимное обогащение за счет обмена культурным и историческим опытом. Интенсивное сотрудничество между чешскими и украинскими вузами, по мнению Мартина Бариша, приносит обоюдную пользу. Чешской стороне тоже есть чему поучиться у коллег из Украины. Это касается как менеджмента и антикризисного управления, так и сугубо практических областей. К сожалению, говорит Мартин Бариш, из-за ужасающей ситуации в стране они сейчас совершили огромный прорыв, например, в сфере протезирование конечностей и демонстрирует в этом направлении очень высокий уровень. Во время поездки во Львов ректор чешского университета также попал под обстрел со стороны российских войск, ведущих агрессивную войну против Украины. Конечно, это опыт, которого никто себе не пожелает. И все же я ему благодарен. Когда мы уже приближались к границе, мобильные приложения начали сигнализировать о масштабной атаке и о том, что всем нужно пройти в укрытие. В итоге эту ночь мы провели в убежище. И хотя это длилось всего около часа и ощущения были не из приятных, важно понимать главное. Мы пережили это один раз и уедем обратно в нашу безопасную страну. А местные жители сталкиваются с этим постоянно, каждую ночь, вот уже почти 5 лет. Если перевести это на язык образования, 5 лет – это больше, чем стандартный срок обучения в гимназии или половина времени, проведенного в школе. 5 лет – это целый цикл магистратуры. Люди годами живут в условиях невероятного постоянного стресса. И я считаю, что нам в Чехии стоит сильнее ценить то, что Украина сейчас делает для всех нас.
5: В Чешской Республике уведомить, что про нас Украина все делает.
6: Подчеркнул ректор Масарикова университета Брно Мартин Бариш в интервью военному корреспонденту чешского радио Мартину Дуразину.
1: Вечером 7 октября активисты чешского отделения молодежного демократического движения «Весна» собрались в пражском парке «Стромовка» у стены, окружающей российское посольство. Примыкающая к ней вплотную аллея с 2020 года носит имя Анны Политковской, занимавшейся событиями в Чечне журналистки «Новой газеты», которую 2 десятилетия назад, в день рождения Путина, киллер застрелил в подъезде ее дома в центре Москвы. С инициатором пражской акции памяти, координатором «Весны» Андреем Карелиным беседовал Игорь Будыкин.
3: Сегодня мы с нашими активистами собрались на аллее Анны Политковской в Праге. Спустя 20 лет со дня ее убийства, сегодня особенная дата, 20 лет Анны с нами нету. Мы призвали всех жителей Праги сегодня, желающих прийти, поучаствовать в акции памяти. Мы сделали некоторый перформанс между 2 столбов, на одном из которых расположена табличка с названием «Аллеи». Мы натянули цепь, как символ закованной России, на которой размещены ее какие-то цитаты, фразы, мысли, которые она высказывала, одни из самых ярких, самых громких, самых ценных. Много про гуманизм, про критику российского государства, Путина. На этой цепи эти надписи висят. Особенно важно сегодня собраться в том числе с таким взглядом, наверное, поколенческого какого-то продолжения ее деятельности. Может быть, многие видели, может быть, кто-то видел, что ее внучка Анна Политковская недавно выступала в Европарламенте, где призывала помогать уязвимым группам, преследуемым в России. И мы, молодежь, продолжаем борьбу за свободу, за мир, за которую отдала свою жизнь Анна. И сегодня для нас это значимый день, вспомнить ее, вспомнить ее работу, ее миссию.
7: Убийство людей, политиков, оппозиционных, это стало такой обыденностью в России. Сейчас сажают в тюрьму, потом меняют на что-то. Как вы к этому относитесь?
3: Сложный вопрос. Освободили политзаключенных, это, безусловно, всегда хорошо, особенно политзаключенных, которые имеют риск лишиться жизни в заключении. При этом практика, когда происходят обмены без требований, изменений там, законодательства и само факт как бы, того, за что человек оказался за решеткой, может создавать ситуацию, когда заключенных будут использовать, то есть как заложников, как пополняемый обменный фонд, чтобы шпионов и там, разведчиков российских вытаскивать из Европы. Очень сложная тема, очень сложный вопрос. Многие политики, оппозиционные российские правозащитники ведут работу, диалог с главами государств, с правительствами разных государств, чтобы этот процесс был более эффективный и полезный. Хочется рассчитывать, что они добьются каких-то успехов.
1: Медицина стремительно движется в эру высоких технологий, где скальпель в руках врача все чаще уступает место высокоточным манипуляторам. Одной из главных точек этого технологического прорыва в Чехии стал Пражский Альбертов. Именно здесь, на базе первого медицинского факультета Карлова университета, функционирует современный роботизированный тренировочный центр. Комплекс создан для практикующих врачей, которые переходят на новый уровень мастерства и осваивают тонкости проведения операций с помощью умных медицинских систем. В стенах центра опытные специалисты оттачивают ювелирные навыки, которые уже завтра позволят проводить сложнейшие малотравматичные вмешательства в области урологии, гинекологии и абдоминальной хирургии. То, что мы видим перед собой, это 4-рукий осьминог. Это и есть сам робот или пациентская консоль. На его манипуляторах закреплены 4 инструмента, 3 хирургических и 1 высокоточная камера. Как и при классической эндоскопии, они вводятся в тело пациента через крошечные проколы. Но ключевое отличие в управлении. Важно понимать, оперирует не робот, оперирует сам хирург, но с помощью умной машины.
2: Оператор, але оперує помоцю того робота.
1: Объясняет журналистке чешского радио Каролине Буртовой руководитель роботизированного тренировочного центра Миколаш Мельчик. Со стороны этот процесс удивительно напоминает сеанс продвинутой видеоигры. Врач располагается в нескольких метрах от операционного стола за специальной консолью управления. Его главные инструменты здесь 2 эргономичных джойстика и экран с идеальным обзором. Пока пальцы хирурга совершают микродвижения на панели на другом конце зала синхронно и с ювелирной точностью оживают роботизированные руки.
8: Так ты на работу умеешь. Пусть вещи, главное, умеешь достать там, где... Се...
1: Главное преимущество новой технологии – феноменальная доступность. Робот способен проникнуть в те анатомические зоны, куда физически невозможно добраться руками врача или инструментами для стандартной лапароскопии. На щупальцах робота обычно закреплен базовый хирургический арсенал – иглодержатели, ножницы, скальпели, диссекторы или сшивающие аппараты. Описывает Микулаш Милчек. При этом сами инструменты миниатюрны, диаметр некоторых из них составляет всего 0.5 сантиметра. Их секрет кроется в уникальных подвижных суставах. Они обладают большим количеством степеней свободы, чем человеческое запястье, и могут изгибаться под самыми невероятными углами. Именно способность работать в экстремально тесных пространствах сделала роботизированную хирургию незаменимой в ряде медицинских направлений. Однако, прежде чем доверить врачу пульт управления на реальной операции, ему предстоит провести десятки часов в симуляторах нового пражского центра, доводя навыки координации до абсолютного автоматизма. Новый центр создавался не для того, чтобы обучать азам медицины. Сюда приходят практикующие, состоявшиеся хирурги, которые уже умеют оперировать и теперь просто осваивают передовую технологию. Однако, благодаря тому, что тренировочная площадка развернулась непосредственно на базе медицинского факультета, шанс ознакомиться с роботизированной в хирургии получили и студенты.
8: Медики примарно учим, але это про медики, которые ведут, что мои глубокие...
1: Мы знакомим с роботами тех студентов-медиков, которые уже четко определились с выбором профессии и видят себя в хирургии, возможно, именно в роботизированной. Объясняет руководитель центра Микулаш Милчек. Более того, будущие врачи глубоко вовлечены в сам процесс обучения. Обычно на курсе тренируется один хирург со своим ассистентом, но вокруг них сосредоточена целая команда из 5-6 человек. Это лектор, координирующий действия, и студенты старших курсов. Они помогают готовить высокотехнологичные инструменты и специальные анатомические модели для тренировок, получая практический опыт. Синергия новейших технологий, академической базы Карла университета и опыта практикующих врачей преследует серьезную цель. Пражский центр планирует стать ключевой европейской точкой притяжения, куда за освоением роботизированной хирургии будут съезжаться специалисты не только со всей Чехии, но и из-за рубежа.
9: Та důležitost vzniku takového robotického centra v České republice je obrovská.
1: Значимость открытия подобного роботизированного центра в Чехии огромна. Когда наше поколение осваивало роботизированные операции, нам приходилось колесить по всей Европе в поисках сертифицированных центров. Лично я учился в Амстердаме, Гамбурге и Страсбурге. А теперь мои ученики могут проходить эту подготовку здесь, в Праге.
9: Уж могу ездить сам до Праги.
1: Делится председатель Чешского хирургического общества Ири Малачек. Сегодня новый комплекс занимает несколько залов, но пока оснащен лишь одной роботизированной системой. В планах расширение парка машин до 3 единиц, что позволит тренировать несколько хирургических бригад одновременно. При этом центр не ограничится только образовательной миссией. В будущем площадка станет научно-исследовательским хабом, где врачи будут тестировать принципиально новые операционные методики и искать скрытые возможности применения медицинских роботов. И на этом мы сегодня завершаем наш подкаст русской службы Radio Prague International. Отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте о нашем Фейсбуке и Телеграм-канале. Спасибо за внимание. С вами прощается Антон Каймаков.

0: эфире русская служба «Радио Прага». Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: В студии вас приветствует Антон Каймаков сегодня в нашем подкасте. Без поддержки дома на мировой рынок не выйти. Производитель ракеты «Нарвал» ждет шага от Минобороны Чехии. Где в случае бомбардировки искать спасение жителям чешских городов? Новое приложение. Оценивать защитные свойства подвалов.
2: Примарно изображает два типа объектов. Первым типом объектов.
1: Первичное приложение отображает два типа объектов. Первый – это потенциальные цели угроз. Второй – здания, которые предоставляют подходящее пространство для обустройства импровизированного укрытия.
2: Импровизированного укрытия.
1: Академический фронт, как чешские и украинские университеты строят общее будущее вопреки войне. И чешская весна почтила память Анны Политковской.
3: Сегодня особенная дата, 20 лет Анны с нами нету. Мы призвали всех жителей Праги сегодня, желающих прийти поучаствовать в акции памяти.
1: А также ювелирная точность. В Праге создают хаб роботизированной хирургии. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. Чехия рискует потерять передовые военные технологии и лишиться ключевых игроков в оборонном секторе, если Минобороны не наладит работу с отечественными инноваторами и проигнорирует предложение Украины по совместному производству дронов. Об этом предупреждает специальный уполномоченный экономической палаты Чехии по Украине Томаш Копечный. В интервью чешскому радио эксперт подчеркнул, что бюрократия и медлительность чиновников чреваты переносом производства столь необходимых ракет и БПЛА за рубеж, что впоследствии вынудит чешские вооруженные силы приобретать заведомо устаревшие типы вооружений. И все это в условиях, когда Европа из-за угроз Дональда Трампа обязана все больше и больше рассчитывать только на собственные силы. Чешский производитель LPP Holding разработал крылатую ракету «Нарвал». Она способна пролететь более 700 километров и полностью защищена от систем радиоэлектронной борьбы, так как, в отличие от классических ракет, ориентируется без спутниковой навигации. В ее системе GPS просто нет. Со своими автономными ударными комплексами компания выиграла престижный конкурс НАТО, но столкнулась с равнодушием дома. Разработчики жалуются, что Минобороны Чехии неохотно идет на контакт. По мнению уполномоченной экономической палаты Томаша Копечной, компания LPP справедливо напоминает об устоявшейся мировой практике. Лучшее подспорье для продвижения – это рекомендация собственной страны. С учетом современных методов ведения войны, а самым богатым опытом в этом отношении обладает Украина, уже почти 5 лет сопротивляющаяся вторжению оккупационных войск Российской Федерации, техническая особенность ракеты «Нарвал» способна внести важный вклад в европейскую обороноспособность, а не только сиюминутно в украинскую. Но победа автономных ударных систем LPP Holding в технологическом конкурсе НАТО еще не означает, что завтра новинка поступит на вооружение той или иной армии. Ракете «Нарвал» необходимы испытания в боевых условиях.
4: Это залежит. Некогда это бывают долгие-долгие годы, некогда это может быть пару месяцев.
1: Далее многое зависит от обстоятельств. Иногда процесс внедрения растягивается на долгие годы, а иногда занимает всего пару месяцев. Из-за боевых действий в Украине и стремительно растущего спроса цепочка испытаний, тестов и сертификаций сейчас невероятно сократилась. Североатлантический альянс отреагировал на это технологическими конкурсами, такими как инициатива акселератора «Диана». Это позволило сократить время от объявления заказа до сертификации или финансирования проекта с привычных нескольких лет до нескольких месяцев. Выход на уровень практического применения будет зависеть от появления контракта. Это означает, что компании LPP нужно подписать контракты непосредственно с Украиной или с кем-то из поддерживающих ее союзников, чтобы затем поставить эту ракету в украинские войска. Разъясняет специальный уполномоченный экономической палаты Чехии по Украине Томаш Копечный. Для дальнейшего использования ракеты вовсе не обязательно договариваться именно с чешской армией. Если вооруженные силы Чехии не планируют становиться заказчиком, производителю достаточно договориться с той армией, которая будет использовать ее ракету. LPP Holding заявляет, что в государственных деньгах на разработку он не нуждается, но заинтересован в сотрудничестве при испытаниях и в идеале получения первого армейского заказа, конечно. Где проходит грань между поддержкой отечественных инноваций и приобретением вооружений, которые чешским вооруженным силам могут оказаться ненужными?
4: ЛПП власне справне се одолава на такову.
1: ЛПП справедливо ссылаются на мировую практику, которая в Чехии пока прижилась не так сильно. Любой компании больше всего помогает признание на родине. Я более 13 лет сопровождал чешские предприятия по всему миру, включая Украину. И везде один из первых вопросов звучит одинаково. Когда зарубежные партнеры едва знают Чехию, уж тем более саму фирму, они всегда спрашивают, есть ли эта разработка на вооружении вашей армии? Каковы результаты испытаний и можно ли посмотреть на показатели в боевых условиях? Это ключевой аспект, который напрямую работает на репутацию. Во-вторых, чешские власти должны гораздо активнее помогать бизнесу с сертификацией, например, по стандартам НАТО. Нельзя сказать, что чиновники совсем ничего не делают, но сейчас ситуация осложнилась. Летом в Министерстве обороны упразднили секцию промышленного сотрудничества, частично передав ее функции Минпромторгу. Из-за этого оборонные предприятия теперь часто просто не понимают, где заканчиваются полномочия одного ведомства и начинаются компетенции другого. При этом речь идет далеко не только о закупках для нужд нашей собственной армии. Речь идет обо всех сопутствующих процессах. От той же сертификации до поддержки при участии в грантовых программах Евросоюза, который сейчас радикально наращивает расходы на военные технологии. Там на кону стоят огромные деньги. Например, с 2028 года ЕС планирует выделять на эти цели по 9 миллиардов евро ежегодно. Именно поэтому оборонной промышленности государству и армии сегодня необходимо заниматься тесным симбиозом. Подчеркивает Томаш Копечный. ЛПП Холдинг не исключает перенос части своего производства за рубеж, если такое желание проявит иностранный заказчик. В этом случае Чешская Республика рискует лишиться значимого игрока в сфере оборонной промышленности, а как следствие и доходов. Вероятность потерь, по словам эксперта, доказывает актуальный опыт Украины, да и практика любых мировых конфликтов и споров. Национальная безопасность и гарантированное снабжение собственной армии напрямую зависит от того, сколько оружия мы способны производить внутри Чехии. Нам нужно как можно больше таких предприятий здесь, дома, чтобы не зависеть от чужой милости. Мы же видим, какими ультиматумами американский президент Дональд Трамп сыплет в последние дни в адрес Владимира Зеленского, и чем он впоследствии 2 года угрожает Европе. На это есть единственный правильный ответ – производить все у себя дома. Чехия совершит огромную ошибку, если лишит оборонные предприятия поддержки, будь то проведение испытаний, внутренние закупки или помощь с выходом на внешние рынки. Наш оборонный сектор на 97-98% ориентирован на экспорт. Поэтому от чешской армии никто не требует скупать все огромными партиями. Ее главная задача – помогать нашим компаниям добиваться успеха за рубежом за счет государственной сертификации и репутационной поддержки.
4: Сертификация и так далее, чтобы эти чешские фирмы успели за границей.
1: Украина предложила Чехии вступить в альянс Drone Deal для обмена технологиями современной разработки и производства БПЛА. В конце сентября министр обороны Яромир Зуна заявил, что его ведомство пока изучает это предложение. Что именно выиграет Чехия от этого шага по сравнению с нынешним уровнем сотрудничества? И что она потеряет, если Минобороны упустит предоставленную возможность?
4: Это, вообще, очень однодухо. Просто наилучшие дроновые технологии.
1: Все предельно просто. Лучшие в мире технологии беспилотников сейчас находятся у Украины. Тот, кто выбрал сторону России, тестирует оружие с ней, тот, кто поддерживает Украину, должен полноценно с ней сотрудничать. Ни одна армия в мире, включая страны НАТО, не имеет сейчас такого опыта, оснащения и реальных возможностей в сфере БПЛА, как украинская. Те страны, которые сейчас не присоединятся к этой инициативе, могут потом закупать дроны какими угодно партиями. Они все равно окажутся устаревшими по сравнению с тем, что мы могли бы создавать вместе с Украиной. Все очевидно. Комментирует для чешского радио специальный уполномоченный экономической палаты Чехии по Украине Томаш Копечный. Куда бежать городскому жителю в случае воздушной тревоги, в случае ракетного удара или атаки дронов? В современной Чехии это вопрос на засыпку. Множество бункеров времен Холодной войны превратилось в склады или ночные клубы. Часть убежищ заброшена, а спасительным метрополитеном может похвастаться только Прага. В случае реальной опасности гражданам придется полагаться на импровизацию, спускаться в подземные гаражи и обычные домашние подвалы. Но как понять, защитят ли бетонные стены парковки от осколков и обрушений? Чтобы навести порядок в этой сфере, чешские ученые из Университета обороны, Технического университета и Университета Томаша Бати создали специальное приложение «И-Криты». Эта цифровая платформа призвана помочь местным властям выявлять, оценивать и заносить в единую базу любые пригодные подземные пространства, учитывая их реальную вместимость и прочность. У нас есть помещения, мы пропускаем их через приложение, и оно показывает, насколько это пространство пригодно или нет для бомбоубежища.
2: Примарно изображает два типа объектов. Первым типом объекта.
1: Первичное приложение отображает два типа объектов. Первый – это потенциальные цели угроз. Второй – здания, которые предоставляют подходящее пространство для обустройства импровизированного укрытия.
2: Импровизированного укрытия.
1: Объясняет Андрей Клима с факультета информационных технологий Технического университета Брно. Приложение «И-Криты» прежде всего должно служить соответствующим службам городских и сельских администраций. Оно помогает им выявлять подходящие пространства, вести их учет и оценивать защитные свойства. Программа объединяет карты и данные о зданиях. Например, приложение «И-Криты» способно учитывать, есть ли у объекта цокольный этаж или подходящее внутреннее помещение, не находится ли это помещение в зоне затопления, и на основе этого рассчитывается его итоговая оценка. Затем в приложении происходит расчет вместимости. Следующим шагом идет оценка стойкости с точки зрения строительно-технических параметров и конструкционных материалов, например, железобетона. После этого, согласно методике, определяется итоговый балл защитных свойств этого импровизированного укрытия. Говорит специалист. Именно ограниченная вместимость стационарных убежищ в Чешской Республике стала одной из главных причин создания приложения «И-Криты». По словам Томаша Земана из Университета обороны и Университета Томаша Бати, они способны принять лишь малую часть населения. Приложение разрабатывалось на базе проекта в области исследований безопасности, который финансировался Министерством внутренних дел в рамках программы ОПСЕК, направленной на укрепление безопасности в Чешской Республике. Суть в том, чтобы использовать уже существующие на территории страны объекты и отобрать среди них те, которые потенциально соответствуют нужным параметрам, чтобы мы могли без опасений отправить туда людей укрыться. Обращает внимание Томаш Земан. По его словам, до сих пор подобный учет в Чехии велся лишь на бумаге. И-Криты призваны автоматизировать часть этой работы и облегчить муниципалитетам планирование максимально эффективной импровизированной защиты населения. На данный момент приложение уже используют такие города, как Брно, Пардубице и Писек, а интерес к нему проявляет и Прага. В будущем скачать приложение смогут также обычные граждане. Когда все импровизированные укрытия будут окончательно спланированы и их точная вместимость станет известна, на основе этой системы можно будет создать пользовательское приложение. Оно сможет автоматически сообщать человеку, какое из укрытий находится ближе всего, отмечают разработчики. Платформа «И-Криты» доступна всем муниципалитетам Чехии. Для этого достаточно связаться с разработчиками, например, через официальный сайт проекта. По данным авторов, к настоящему моменту система уже помогла нанести на карту более 400 импровизированных укрытий общей вместимостью свыше 50 тысяч мест. Международное сотрудничество вузов – дело привычное, но для сегодняшней Украины контакты с зарубежными коллегами стали вопросом выживания и поддержки. Недавно страну посетил ректор Масарикова университета в Брно Мартин Бариш. В рамках фестиваля «Чешские мечты» он побывал во Львове. Главной целью его поездки на Западную Украину стали встречи с руководством местных университетов во Львове и Ивано-Франковске.
5: Masaryková univerzita vědoma si svého názvu, protože Tomáš Garrigue Masaryk.
1: Масариков университет чтит традиции своего основателя. В 1920-х годах Томаш Гарик Масарик, первый президент Чехословакии, инициировал русскую акцию помощи. Напомним, это масштабная программа чехословацкого правительства по оказанию помощи беженцам из России, вынужденным покинуть свою родину после большевистского переворота. Кроме того, ВУЗ связывает давнее сотрудничество с Львовским университетом по линии философского факультета. Здесь активно развивается славистика, богемистика и исторические исследования. Рассказал военному корреспонденту чешского радио Мартину Дуразину ректор чешского Масарикова университета в Брно Мартин Бариш. С началом российского вторжения это традиционное сотрудничество, конечно, сильно изменилось. Мы уже долгое время помогаем студентам и студенткам, которых у нас учится более 500. Также мы помогаем приезжающим к нам ученым и преподавателям, в основном женщинам. Их истории порой доводят до слез. Помню, как одна из них рассказывала, что ее кафедра и прежнего места работы просто больше не существует. Принять педагогов из Украины, особенно из вузов на оккупированных российскими войсками украинских территориях, таких как Мариупольский университет, означает еще и взять на себя заботу об их быте. Как правило, они приезжают с маленькими детьми детсадовского или младшего школьного возраста, иногда со своими пожилыми родителями. Мы помогали им обустроиться, учили английскому, чешскому языкам, помогали сориентироваться в нашей системе. К нам приехало около 100 таких специалистов, и мы очень рады, что смогли им помочь. Говорит ректор Масарикова университета. На вопрос о том, какую пользу украинские коллеги приносят чешской науке и университету, глава чешского университета журналисту чешского радио Мартину Дуразину ответил, что главной целью было дать педагогам из Украины возможность продолжить работу и влиться в коллектив, но их вклад оказался действительно весомым. В качестве примера Мартин Бариш привел одну из переселившихся сотрудниц, которая выиграла национальный грант, а также отметил участие украинских коллег в разработке новых образовательных методик на педагогическом факультете. Кроме того, по мнению ректора Масарикова университета, важным плюсом стало взаимное обогащение за счет обмена культурным и историческим опытом. Интенсивное сотрудничество между чешскими и украинскими вузами, по мнению Мартина Бариша, приносит обоюдную пользу. Чешской стороне тоже есть чему поучиться у коллег из Украины. Это касается как менеджмента и антикризисного управления, так и сугубо практических областей. К сожалению, говорит Мартин Бариш, из-за ужасающей ситуации в стране они сейчас совершили огромный прорыв, например, в сфере протезирование конечностей и демонстрирует в этом направлении очень высокий уровень. Во время поездки во Львов ректор чешского университета также попал под обстрел со стороны российских войск, ведущих агрессивную войну против Украины. Конечно, это опыт, которого никто себе не пожелает. И все же я ему благодарен. Когда мы уже приближались к границе, мобильные приложения начали сигнализировать о масштабной атаке и о том, что всем нужно пройти в укрытие. В итоге эту ночь мы провели в убежище. И хотя это длилось всего около часа, и ощущения были не из приятных, важно понимать главное. Мы пережили это один раз и уедем обратно в нашу безопасную страну. А местные жители сталкиваются с этим постоянно, каждую ночь, вот уже почти 5 лет. Если перевести это на язык образования, 5 лет – это больше, чем стандартный срок обучения в гимназии или половина времени, проведенного в школе. 5 лет – это целый цикл магистратуры. Люди годами живут в условиях невероятного постоянного стресса. И я считаю, что нам в Чехии стоит сильнее ценить то, что Украина сейчас делает для всех нас.
5: В Чешской Республике уведомить, что про нас Украина всегда делает.
1: Подчеркнул ректор Масарикова университета Брно Мартин Бариш в интервью военному корреспонденту чешского радио Мартину Дуразину. Вечером 7 октября активисты чешского отделения молодежного демократического движения «Весна» собрались в пражском парке «Стромовка» у стены, окружающей российское посольство. Примыкающая к ней вплотную аллея с 2020 года носит имя Анны Политковской, занимавшейся событиями в Чечне журналистки «Новой газеты», которую 2 десятилетия назад, в день рождения Путина, киллер застрелил в подъезде ее дома в центре Москвы. С инициатором пражской акции памяти, координатором «Весны» Андреем Карелиным беседовал Игорь Будыкин.
3: Сегодня мы с нашими активистами собрались на аллее Анны Политковской в Праге. Спустя 20 лет со дня ее убийства. Сегодня особенная дата, 20 лет Анны с нами нету. Мы позвали всех жителей Праги сегодня, желающих прийти поучаствовать в акции памяти. Мы сделали некоторый перформанс между двух столбов, на одном из которых расположена табличка с названием аллеи. Мы натянули цепь, как символ закованной России, на которой размещены ее какие-то цитаты, фразы, мысли, которые она высказывала, одни из самых ярких, самых громких, самых ценных. Много про гуманизм, про критику российского государства, Путина. На этой цепи эти надписи висят. Особенно важно сегодня собраться в том числе с таким взглядом, наверное, поколенческого какого-то продолжения ее деятельности. Может быть, многие видели, может быть, кто-то видел, что ее внучка Анна Политковская недавно выступала в Европарламенте, где призывала помогать уязвимым группам, преследуемым в России. И мы, молодежь, продолжаем борьбу за свободу, за мир, за которую дала свою жизнь Анна. И сегодня для нас это значимый день, вспомнить ее, вспомнить ее работу, ее миссию.
6: Убийство людей, политиков, оппозиционных, это стало такой обыденностью в России. Сейчас сажают в тюрьму, потом меняют на что-то. Как вы к этому относитесь?
3: Сложный вопрос. Освободили политзаключенных — это, безусловно, всегда хорошо, особенно политзаключенных, которые имеют риск лишиться жизни в заключении. При этом практика, когда происходят обмены без требований, изменений там, законодательства и само факт как бы того, за что человек оказался за решеткой, может создавать ситуацию, когда заключенных будут использовать, то есть как заложников, как пополняемый обменный фонд, чтобы шпионов и там разведчиков российских вытаскивать из Европы. Очень сложная тема, очень сложный вопрос. Многие политики, оппозиционные российские правозащитники ведут работу, диалог с главами государств, с правительствами разных государств, чтобы этот процесс был более эффективный и полезный. Хочется рассчитывать, что они добьются каких-то успехов.
1: Медицина стремительно движется в эру высоких технологий, где скальпель в руках врача все чаще уступает место высокоточным манипуляторам. Одной из главных точек этого технологического прорыва в Чехии стал Пражский Альбертов. Именно здесь, на базе первого медицинского факультета Карлова университета, функционирует современный роботизированный тренировочный центр. Комплекс создан для практикующих врачей, которые переходят на новый уровень мастерства и осваивают тонкости проведения операций с помощью умных медицинских систем. В стенах центра опытные специалисты оттачивают ювелирные навыки, которые уже завтра позволят проводить сложнейшие малотравматичные вмешательства в области урологии, гинекологии и абдоминальной хирургии. То, что мы видим перед собой, это 4-рукий осьминог. Это и есть сам робот или пациентская консоль. На его манипуляторах закреплены 4 инструмента, 3 хирургических и 1 высокоточная камера. Как и при классической эндоскопии, они вводятся в тело пациента через крошечные проколы. Но ключевое отличие в управлении. Важно понимать, оперирует не робот, оперирует сам хирург, но с помощью умной машины.
2: Оператор, але оперує помоцю того робота.
1: Объясняет журналистке чешского радио Каролине Буртовой руководитель роботизированного тренировочного центра Микулаш Мельчик. Со стороны этот процесс удивительно напоминает сеанс продвинутой видеоигры. Врач располагается в нескольких метрах от операционного стола за специальной консолью управления. Его главные инструменты здесь 2 эргономичных джойстика и экран с идеальным обзором. Пока Пальцы хирурга совершают микродвижения на панели на другом конце зала синхронно и с ювелирной точностью оживают роботизированные руки.
7: Так ты на работу умеешь. Спусту вещей, главное, се умеешь достать там, кам се...
1: Главное преимущество новой технологии – феноменальная доступность. Робот способен проникнуть в те анатомические зоны, куда физически невозможно добраться руками врача или инструментами для стандартной лапароскопии. На щупальцах робота обычно закреплен базовый хирургический арсенал – иглодержатели, ножницы, скальпели, диссекторы или сшивающие аппараты. Описывает Микулаш Мелчек. При этом сами инструменты миниатюрны, диаметр некоторых из них составляет всего 0,5 сантиметра. Их секрет кроется в уникальных подвижных суставах. Они обладают большим количеством степеней свободы, чем человеческое запястье, и могут изгибаться под самыми невероятными углами. Именно способность работать в экстремально тесных пространствах сделала роботизированную хирургию незаменимой в ряде медицинских направлений. Однако, прежде чем доверить врачу пульт управления на реальной операции, ему предстоит провести десятки часов в симуляторах нового пражского центра, доводя навыки координации до абсолютного автоматизма. Новый центр создавался не для того, чтобы обучать азам медицины. Сюда приходят практикующие, состоявшиеся хирурги, которые уже умеют оперировать и теперь просто осваивают передовую технологию. Однако, благодаря тому, что тренировочная площадка развернулась непосредственно на базе медицинского факультета, шанс ознакомиться с роботизированной хирургией получили и студенты. Мы знакомим с роботами тех студентов-медиков, которые уже четко определились с выбором профессии и видят себя в хирургии, возможно, именно в роботизированной. Объясняет руководитель центра Микулаш Мелчек. Более того, будущие врачи глубоко вовлечены в сам процесс обучения. Обычно на курсе тренируется один хирург со своим ассистентом, но вокруг них сосредоточена целая команда из 5-6 человек. Это лектор, координирующий действия, и студенты старших курсов. Они помогают готовить высокотехнологичные инструменты и специальные анатомические модели для тренировок, получая практический опыт. Синергия новейших технологий, академической базы Карлова университета и опыта практикующих врачей преследует серьезную цель. Пражский центр планирует стать ключевой европейской точкой притяжения, куда за освоением роботизированной хирургии будут съезжаться специалисты не только со всей Чехии, но и из-за рубежа. Значимость открытия подобного роботизированного центра в Чехии огромна. Когда наше поколение осваивало роботизированные операции, нам приходилось колесить по всей Европе в поисках сертифицированных центров. Лично я учился в Амстердаме, Гамбурге и Страсбурге. А теперь мои ученики могут проходить эту подготовку здесь, в Праге. Делится председатель Чешского хирургического общества Ири Малачек. Сегодня новый комплекс занимает несколько залов, но пока оснащен лишь одной роботизированной системой. В планах расширение парка машин до 3 единиц, что позволит тренировать несколько хирургических бригад одновременно. При этом центр не ограничится только образовательной миссией. В будущем площадка станет научно-исследовательским хабом, где врачи будут тестировать принципиально новые операционные методики и искать скрытые возможности применения медицинских роботов. И на этом мы сегодня завершаем наш подкаст русской службы Radio Prague International. Отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте о нашем Фейсбуке и Телеграм-канале. Спасибо за внимание. С вами прощается Антон Каймаков.

0: В эфире русская служба радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: В студии вас приветствует Антон Каймаков сегодня в нашем подкасте. Без поддержки дома на мировой рынок не выйти. Производитель ракеты «Нарвал» ждет шага от Минобороны Чехии. Где в случае бомбардировки искать спасение жителям чешских городов? Новое приложение. Оценивать защитные свойства подвалов.
2: Примарно изображает два типа объектов. Первым типом объектов.
1: Первичное приложение отображает два типа объектов. Первый – это потенциальные цели угроз. Второй – здания, которые предоставляют подходящее пространство для обустройства импровизированного укрытия.
2: Импровизированного укрытия.
1: Академический фронт, как чешские и украинские университеты строят общее будущее вопреки войне. И чешская весна почтила память Анны Политковской.
3: Сегодня особенная дата, 20 лет Анны с нами нету. Мы призвали всех жителей Праги сегодня, желающих прийти, поучаствовать в акции памяти.
1: А также ювелирная точность. В Праге создают хаб роботизированной хирургии. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. Чехия рискует потерять передовые военные технологии и лишиться ключевых игроков в оборонном секторе, если Минобороны не наладит работу с отечественными инноваторами и проигнорирует предложение Украины по совместному производству дронов. Об этом предупреждает специальный уполномоченный экономической палаты Чехии по Украине Томаш Копечный. В интервью чешскому радио эксперт подчеркнул, что бюрократия и медлительность чиновников чреваты переносом производства столь необходимых ракет и БПЛА за рубеж, что впоследствии вынудит чешские вооруженные силы приобретать заведомо устаревшие типы вооружений. И все это в условиях, когда Европа из-за угроз Дональда Трампа обязана все больше и больше рассчитывать только на собственные силы. Чешский производитель LPP Holding разработал крылатую ракету «Нарвал». Она способна пролететь более 700 километров и полностью защищена от систем радиоэлектронной борьбы, так как, в отличие от классических ракет, ориентируется без спутниковой навигации. В ее системе GPS просто нет. Со своими автономными ударными комплексами компания выиграла престижный конкурс НАТО, но столкнулась с равнодушием дома. Разработчики жалуются, что Минобороны Чехии неохотно идет на контакт. По мнению уполномоченной экономической палаты Томаша Копечной, компания LPP справедливо напоминает об устоявшейся мировой практике. Лучшее подспорье для продвижения – это рекомендация собственной страны. С учетом современных методов ведения войны, а самым богатым опытом в этом отношении обладает Украина, уже почти 5 лет сопротивляющаяся вторжению оккупационных войск Российской Федерации, техническая особенность ракеты «Нарвал» способна внести важный вклад в европейскую обороноспособность, а не только сиюминутно в украинскую. Но победа автономных ударных систем LPP Holding в технологическом конкурсе НАТО еще не означает, что завтра новинка поступит на вооружение той или иной армии. Ракете «Нарвал» необходимы испытания в боевых условиях.
4: To záleží. Někdy to bývají dlouhé roky, někdy to může být pár měsíců.
1: Далее многое зависит от обстоятельств. Иногда процесс внедрения растягивается на долгие годы, а иногда занимает всего пару месяцев. Из-за боевых действий в Украине и стремительно растущего спроса цепочка испытаний, тестов и сертификаций сейчас невероятно сократилась. Североатлантический альянс отреагировал на это технологическими конкурсами, такими как инициатива акселератора Диана. Это позволило сократить время от объявления заказа до сертификации или финансирования проекта с привычных нескольких лет до нескольких месяцев. Выход на уровень практического применения будет зависеть от появления контракта. Это означает, что компании LPP нужно подписать контракты непосредственно с Украиной или с кем-то из поддерживающих ее союзников, чтобы затем поставить эту ракету в украинские войска. Разъясняет специальный уполномоченный экономической палаты Чехии по Украине Томаш Копечный. Для дальнейшего использования ракеты вовсе не обязательно договариваться именно с чешской армией. Если вооруженные силы Чехии не планируют становиться заказчиком, производителю достаточно договориться с той армией, которая будет использовать ее ракету. LPP Holding заявляет, что в государственных деньгах на разработку он не нуждается, но заинтересован в сотрудничестве при испытаниях и в идеале получения первого армейского заказа, конечно. Где проходит грань между поддержкой отечественных инноваций и приобретением вооружений, которые чешским вооруженным силам могут оказаться ненужными?
4: ЛПП власне справне се одолава на такову.
1: ЛПП справедливо ссылаются на мировую практику, которая в Чехии пока прижилась не так сильно. Любой компании больше всего помогает признание на родине. Я более 13 лет сопровождал чешские предприятия по всему миру, включая Украину. И везде один из первых вопросов звучит одинаково. Когда зарубежные партнеры едва знают Чехию, уж тем более саму фирму, они всегда спрашивают, есть ли эта разработка на вооружении вашей армии? Каковы результаты испытаний и можно ли посмотреть на показатели в боевых условиях? Это ключевой аспект, который напрямую работает на репутацию. Во-вторых, чешские власти должны гораздо активнее помогать бизнесу с сертификацией, например, по стандартам НАТО. Нельзя сказать, что чиновники совсем ничего не делают, но сейчас ситуация осложнилась. Летом в Министерстве обороны упразднили секцию промышленного сотрудничества, частично передав ее функции Минпромторгу. Из-за этого оборонные предприятия теперь часто просто не понимают, где заканчиваются полномочия одного ведомства и начинаются компетенции другого. При этом речь идет далеко не только о закупках для нужд нашей собственной армии. Речь идет обо всех сопутствующих процессах. От той же сертификации до поддержки при участии в грантовых программах Евросоюза, который сейчас радикально наращивает расходы на военные технологии. Там на кону стоят огромные деньги. Например, с 2028 года ЕС планирует выделять на эти цели по 9 миллиардов евро ежегодно. Именно поэтому оборонной промышленности, государству и армии сегодня необходимо заниматься тесным симбиозом. Подчеркивает Томаш Копечный. ЛПП Холдинг не исключает перенос части своего производства за рубеж, если такое желание проявит иностранный заказчик. В этом случае Чешская Республика рискует лишиться значимого игрока в сфере оборонной промышленности, а как следствие и доходов. Вероятность потерь, по словам эксперта, доказывает актуальный опыт Украины, да и практика любых мировых конфликтов и споров. Национальная безопасность и гарантированное снабжение собственной армии напрямую зависит от того, сколько оружия мы способны производить внутри Чехии. Нам нужно как можно больше таких предприятий здесь, дома, чтобы не зависеть от чужой милости. Мы же видим, какими ультиматумами американский президент Дональд Трамп сыплет в последние дни в адрес Владимира Зеленского, и чем он впоследствии 2 года угрожает Европе. На это есть единственный правильный ответ – производить все у себя дома. Чехия совершит огромную ошибку, если лишит оборонные предприятия поддержки, будь то проведение испытаний, внутренние закупки или помощь с выходом на внешние рынки. Наш оборонный сектор на 97-98% ориентирован на экспорт. Поэтому от чешской армии никто не требует скупать все огромными партиями. Ее главная задача – помогать нашим компаниям добиваться успеха за рубежом за счет государственной сертификации и репутационной поддержки. Украина предложила Чехии вступить в альянс Drone Deal для обмена технологиями современной разработки и производства БПЛА. В конце сентября министр обороны Яромир Зуна заявил, что его ведомство пока изучает это предложение. Что именно выиграет Чехия от этого шага по сравнению с нынешним уровнем сотрудничества? И что она потеряет, если Минобороны упустит предоставленную возможность?
4: Это, вообще, очень просто. Просто наилучшие дроновые технологии.
1: Все предельно просто. Лучшие в мире технологии беспилотников сейчас находятся у Украины. Тот, кто выбрал сторону России, тестирует оружие с ней. Тот, кто поддерживает Украину, должен полноценно с ней сотрудничать. Ни одна армия в мире, включая страны НАТО, не имеет сейчас такого опыта, оснащения и реальных возможностей в сфере БПЛА, как украинская. Те страны, которые сейчас не присоединятся к этой инициативе, могут потом закупать дроны какими угодно партиями. Они все равно окажутся устаревшими по сравнению с тем, что мы могли бы создавать вместе с Украиной. Все очевидно. Комментирует для чешского радио специальный уполномоченный экономической палаты Чехии по Украине Томаш Копечный. Куда бежать городскому жителю в случае воздушной тревоги, в случае ракетного удара или атаки дронов? В современной Чехии это вопрос на засыпку. Множество бункеров времен Холодной войны превратилось в склады или ночные клубы. Часть убежищ заброшена, а спасительным метрополитеном может похвастаться только Прага. В случае реальной опасности гражданам придется полагаться на импровизацию, спускаться в подземные гаражи и обычные домашние подвалы. Но как понять, защитят ли бетонные стены парковки от осколков и обрушений? Чтобы навести порядок в этой сфере, чешские ученые из Университета обороны, Технического университета и Университета Томаша Бати создали специальное приложение «И-Крыты». Эта цифровая платформа призвана помочь местным властям выявлять, оценивать и заносить в единую базу любые пригодные подземные пространства, учитывая их реальную вместимость и прочность. У нас есть помещения, мы пропускаем их через приложение, и оно показывает, насколько это пространство пригодно или нет для бомбоубежища.
2: Примарно изображает два типа объектов. Первым типом объектов.
1: Первичное приложение отображает два типа объектов. Первый – это потенциальные цели угроз. Второй – здания, которые предоставляют подходящее пространство для обустройства импровизированного укрытия.
2: Импровизированного укрытия.
1: Объясняет Андрей Клима с факультета информационных технологий Технического университета Брно. Приложение «И-Крыты» прежде всего должно служить соответствующим службам городских и сельских администраций. Оно помогает им выявлять подходящие пространства, вести их учет и оценивать защитные свойства. Программа объединяет карты и данные о зданиях. Например, приложение «И-Крыты» способно учитывать, есть ли у объекта цокольный этаж или подходящее внутреннее помещение, не находится ли это помещение в зоне затопления, и на основе этого рассчитывается его итоговая оценка. Затем в приложении происходит расчет вместимости. Следующим шагом идет оценка стойкости с точки зрения строительно-технических параметров и конструкционных материалов, например, железобетона. После этого, согласно методике, определяется итоговый балл защитных свойств этого импровизированного укрытия. Говорит специалист. Именно ограниченная вместимость стационарных убежищ в Чешской Республике стала одной из главных причин создания приложения «И-Крыты». По словам Томаша Земана из Университета обороны и Университета Томаша Бати, они способны принять лишь малую часть населения. Приложение разрабатывалось на базе проекта в области исследований безопасности, который финансировался Министерством внутренних дел в рамках программы ОПСЕК, направленной на укрепление безопасности в Чешской Республике. Суть в том, чтобы использовать уже существующие на территории страны объекты и отобрать среди них те, которые потенциально соответствуют нужным параметрам, чтобы мы могли без опасений отправить туда людей укрыться. Обращает внимание Томаш Земан. По его словам, до сих пор подобный учет в Чехии велся лишь на бумаге. И-Крыты призваны автоматизировать часть этой работы и облегчить муниципалитетам планирование максимально эффективной импровизированной защиты населения. На данный момент приложение уже используют такие города, как Брно, Пардубице и Писек, а интерес к нему проявляет и Прага. В будущем скачать приложение смогут также обычные граждане. Когда все импровизированные укрытия будут окончательно спланированы и их точная вместимость станет известна, на основе этой системы можно будет создать пользовательское приложение. Оно сможет автоматически сообщать человеку, какое из укрытий находится ближе всего, отмечают разработчики. Платформа «И-Крыты» доступна всем муниципалитетам Чехии. Для этого достаточно связаться с разработчиками, например, через официальный сайт проекта. По данным авторов, к настоящему моменту система уже помогла нанести на карту более 400 импровизированных укрытий общей вместимостью свыше 50 тысяч мест. Международное сотрудничество вузов – дело привычное, но для сегодняшней Украины контакты с зарубежными коллегами стали вопросом выживания и поддержки. Недавно страну посетил ректор Масарикова университета в Брно Мартин Бариш. В рамках фестиваля «Чешские мечты» он побывал во Львове. Главной целью его поездки на Западную Украину стали встречи с руководством местных университетов во Львове и Ивано-Франковске.
5: Masaryková univerzita vědoma si svého názvu, protože Tomáš Garrigue Masaryk.
6: Масариков университет чтит традиции своего основателя. В 1920-х годах Томаш Гарик Масарик, первый президент Чехословакии, инициировал русскую акцию помощи. Напомним, это масштабная программа чехословацкого правительства по оказанию помощи беженцам из России, вынужденным покинуть свою родину после большевистского переворота. Кроме того, ВУЗ связывает давнее сотрудничество с Львовским университетом по линии философского факультета. Здесь активно развивается славистика, богемистика и исторические исследования. Рассказал военному корреспонденту чешского радио Мартину Дуразину ректор чешского Масарикова университета в Брно Мартин Бариш. С началом российского вторжения это традиционное сотрудничество, конечно, сильно изменилось. Мы уже долгое время помогаем студентам и студенткам, которых у нас учится более 500. Также мы помогаем приезжающим к нам ученым и преподавателям, в основном женщинам. Их истории порой доводят до слез. Помню, как одна из них рассказывала, что ее кафедра и прежнего места работы просто больше не существует. Принять педагогов из Украины, особенно из вузов на оккупированных российскими войсками украинских территориях, таких как Мариупольский университет, означает еще и взять на себя заботу об их быте. Как правило, они приезжают с маленькими детьми детсадовского или младшего школьного возраста, иногда со своими пожилыми родителями. Мы помогали им обустроиться, учили английскому и чешскому языкам, помогали сориентироваться в нашей системе. К нам приехало около 100 таких специалистов, и мы очень рады, что смогли им помочь. Говорит ректор Масарикова университета. На вопрос о том, какую пользу украинские коллеги приносят чешской науке и университету, глава чешского университета журналисту чешского радио Мартину Дуразину ответил, что главной целью было дать педагогам из Украины возможность продолжить работу и влиться в коллектив, но их вклад оказался действительно весомым. В качестве примера Мартин Бариш привел одну из переселившихся сотрудниц, которая выиграла национальный грант, а также отметил участие украинских коллег в разработке новых образовательных методик на педагогическом факультете. Кроме того, по мнению ректора Масарикова университета, важным плюсом стало взаимное обогащение за счет обмена культурным и историческим опытом. Интенсивное сотрудничество между чешскими и украинскими вузами, по мнению Мартина Бариша, приносит обоюдную пользу. Чешской стороне тоже есть чему поучиться у коллег из Украины. Это касается как менеджмента и антикризисного управления, так и сугубо практических областей. К сожалению, говорит Мартин Бариш, из-за ужасающей ситуации в стране они сейчас совершили огромный прорыв, например, в сфере протезирование конечностей и демонстрирует в этом направлении очень высокий уровень. Во время поездки во Львов ректор Чешского университета также попал под обстрел со стороны российских войск, ведущих агрессивную войну против Украины. Конечно, это опыт, которого никто себе не пожелает. И все же я ему благодарен. Когда мы уже приближались к границе, мобильные приложения начали сигнализировать о масштабной атаке и о том, что всем нужно пройти в укрытие. В итоге эту ночь мы провели в убежище. И хотя это длилось всего около часа, и ощущения были не из приятных, важно понимать главное. Мы пережили это один раз и уедем обратно в нашу безопасную страну. А местные жители сталкиваются с этим постоянно, каждую ночь, вот уже почти 5 лет. Если перевести это на язык образования, 5 лет – это больше, чем стандартный срок обучения в гимназии или половина времени, проведенного в школе. 5 лет – это целый цикл магистратуры. Люди годами живут в условиях невероятного постоянного стресса. И я считаю, что нам в Чехии стоит сильнее ценить то, что Украина сейчас делает для всех нас. Подчеркнул ректор Масарикова университета Брно Мартин Бариш в интервью военному корреспонденту чешского радио Мартину Дуразину.
1: Вечером 7 октября активисты чешского отделения молодежного демократического движения «Весна» собрались в пражском парке «Стромовка» у стены, окружающей российское посольство. Примыкающая к ней вплотную аллея с 2020 года носит имя Анны Политковской, занимавшейся событиями в Чечне журналистки «Новой газеты», которую 2 десятилетия назад, в день рождения Путина, киллер застрелил в подъезде ее дома в центре Москвы. С инициатором пражской акции памяти, координатором «Весны» Андреем Карелиным беседовал Игорь Будыкин.
3: Сегодня мы с нашими активистами собрались на аллее Анны Политковской в Праге. Спустя 20 лет со дня ее убийства, сегодня особенная дата, 20 лет Анны с нами нету. Мы призвали всех жителей Праги сегодня, желающих прийти поучаствовать в акции памяти. Мы сделали некоторый перформанс между 2 столбов, на одном из которых расположена табличка с названием «Аллеи». Мы натянули цепь, как символ закованной России, на которой размещены ее какие-то цитаты, фразы, мысли, которые она высказывала, одни из самых ярких, самых громких, самых ценных. Много про гуманизм, про критику российского государства, Путина. На этой цепи эти надписи висят. Особенно важно сегодня собраться в том числе с таким взглядом, наверное, поколенческого какого-то продолжения ее деятельности. Может быть, многие видели, может быть, кто-то видел, что ее внучка Анна Политковская недавно выступала в Европарламенте, где призывала помогать уязвимым группам преследуемым в России. И мы, молодежь, продолжаем борьбу за свободу, за мир, за которую дала свою жизнь Анна. И сегодня для нас это значимый день, вспомнить ее, вспомнить ее работу, ее миссию.
7: Убийство людей, политиков, оппозиционных, это стало такой обыденностью в России. Сейчас сажают в тюрьму, потом меняют на что-то. Как вы к этому относитесь?
3: Сложный вопрос. Освободили политзаключенных — это, безусловно, всегда хорошо, особенно политзаключенных, которые имеют риск лишиться жизни в заключении. При этом практика, когда происходят обмены без требований, изменений там, законодательства и само факт как бы, того, за что человек оказался за решеткой, может создавать ситуацию, когда заключенных будут использовать, то есть как заложников, как пополняемый обменный фонд, чтобы шпионов и там, разведчиков российских вытаскивать из Европы. Очень сложная тема, очень сложный вопрос. Многие политики, оппозиционные российские правозащитники ведут работу, диалог с главами государств, с правительствами разных государств, чтобы этот процесс был более эффективный и полезный. Хочется рассчитывать, что они добьются каких-то успехов.
1: Медицина стремительно движется в эру высоких технологий, где скальпель в руках врача все чаще уступает место высокоточным манипуляторам. Одной из главных точек этого технологического прорыва в Чехии стал Пражский Альбертов. Именно здесь, на базе первого медицинского факультета Карлова университета, функционирует современный роботизированный тренировочный центр. Комплекс создан для практикующих врачей, которые переходят на новый уровень мастерства и осваивают тонкости проведения операций с помощью умных медицинских систем. В стенах центра опытные специалисты оттачивают ювелирные навыки, которые уже завтра позволят проводить сложнейшие малотравматичные вмешательства в области урологии, гинекологии и абдоминальной хирургии.
8: То, что видим, это хоботница такая, 4 рамена.
1: То, что мы видим перед собой, это 4-рукий осьминог. Это и есть сам робот или пациентская консоль. На его манипуляторах закреплены 4 инструмента, 3 хирургических и 1 высокоточная камера. Как и при классической эндоскопии, они вводятся в тело пациента через крошечные проколы. Но ключевое отличие в управлении. Важно понимать, оперирует не робот, оперирует сам хирург, но с помощью умной машины.
8: Оператор, але оперирует с помощью того робота.
1: Объясняет журналистке чешского радио Каролине Буртовой руководитель роботизированного тренировочного центра Миколаш Мельчик. Со стороны этот процесс удивительно напоминает сеанс продвинутой видеоигры. Врач располагается в нескольких метрах от операционного стола за специальной консолью управления. Его главные инструменты здесь 2 эргономичных джойстика и экран с идеальным обзором. Пока пальцы хирурга совершают микродвижения на панели на другом конце зала синхронно и с ювелирной точностью оживают роботизированные руки.
8: Так этот робот умеет. Спусту вещей, главное, если умеет достать там, где... Се...
1: Главное преимущество новой технологии – феноменальная доступность. Робот способен проникнуть в те анатомические зоны, куда физически невозможно добраться руками врача или инструментами для стандартной лапароскопии. На щупальцах робота обычно закреплен базовый хирургический арсенал – иглодержатели, ножницы, скальпели, диссекторы или сшивающие аппараты. Описывает Микулаш Милчек. При этом сами инструменты миниатюрны, диаметр некоторых из них составляет всего 0.5 сантиметра. Их секрет кроется в уникальных подвижных суставах. Они обладают большим количеством степеней свободы, чем человеческое запястье, и могут изгибаться под самыми невероятными углами. Именно способность работать в экстремально тесных пространствах сделала роботизированную хирургию незаменимой в ряде медицинских направлений. Однако, прежде чем доверить врачу пульт управления на реальной операции, ему предстоит провести десятки часов в симуляторах нового пражского центра, доводя навыки координации до абсолютного автоматизма. Новый центр создавался не для того, чтобы обучать азам медицины. Сюда приходят практикующие, состоявшиеся хирурги, которые уже умеют оперировать и теперь просто осваивают передовую технологию. Однако, благодаря тому, что тренировочная площадка развернулась непосредственно на базе медицинского факультета, шанс ознакомиться с роботизированной хирургией получили и студенты.
8: Медики примарно учим, але это про медики, которые ведут, что мои глубокие...
1: Мы знакомим с роботами тех студентов-медиков, которые уже четко определились с выбором профессии и видят себя в хирургии, возможно, именно в роботизированной. Объясняет руководитель центра Микулаш Милчек. Более того, будущие врачи глубоко вовлечены в сам процесс обучения. Обычно на курсе тренируется один хирург со своим ассистентом, но вокруг них сосредоточена целая команда из 5-6 человек. Это лектор, координирующий действия, и студенты старших курсов. Они помогают готовить высокотехнологичные инструменты и специальные анатомические модели для тренировок, получая практический опыт. Синергия новейших технологий академической базы Карловы университета и опыта практикующих врачей преследует серьезную цель. Пражский центр планирует стать ключевой европейской точкой притяжения, куда за освоением роботизированной хирургии будут съезжаться специалисты не только со всей Чехии, но и из-за рубежа.
5: Та důležitost vzniku takového robotického centra v České republice je obrovská.
1: Значимость открытия подобного роботизированного центра в Чехии огромна. Когда наше поколение осваивало роботизированные операции, нам приходилось колесить по всей Европе в поисках сертифицированных центров. Лично я учился в Амстердаме, Гамбурге и Страсбурге. А теперь мои ученики могут проходить эту подготовку здесь, в Праге.
5: Уж могу ездить сам до Праги.
1: Делится председатель Чешского хирургического общества Ири Малачек. Сегодня новый комплекс занимает несколько залов, но пока оснащен лишь одной роботизированной системой. В планах расширение парка машин до 3 единиц, что позволит тренировать несколько хирургических бригад одновременно. При этом центр не ограничится только образовательной миссией. В будущем площадка станет научно-исследовательским хабом, где врачи будут тестировать принципиально новые операционные методики и искать скрытые возможности применения медицинских роботов. И на этом мы сегодня завершаем наш подкаст русской службы Radio Prague International. Отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте о нашем Фейсбуке и Телеграм-канале. Спасибо за внимание. С вами прощается Антон Каймаков.

0: В эфире русская служба радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: В студии вас приветствует Антон Каймаков сегодня в нашем подкасте. Без поддержки дома на мировой рынок не выйти. Производитель ракеты «Нарвал» ждет шага от Минобороны Чехии. Где в случае бомбардировки искать спасение жителям чешских городов? Новое приложение. Оценивать защитные свойства подвалов.
2: Примарно изображает два типа объектов. Первым типом объектов.
1: Первичное приложение отображает два типа объектов. Первый – это потенциальные цели угроз. Второй – здания, которые предоставляют подходящее пространство для обустройства импровизированного укрытия.
2: Импровизированного укрытия.
1: Академический фронт, как чешские и украинские университеты строят общее будущее вопреки войне. И чешская весна почтила память Анны Политковской.
3: Сегодня особенная дата, 20 лет Анны с нами нету. Мы призвали всех жителей Праги сегодня, желающих прийти поучаствовать в акции памяти.
1: А также ювелирная точность. В Праге создают хаб роботизированной хирургии. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. Чехия рискует потерять передовые военные технологии и лишиться ключевых игроков в оборонном секторе, если Минобороны не наладит работу с отечественными инноваторами и проигнорирует предложение Украины по совместному производству дронов. Об этом предупреждает специальный уполномоченный экономической палаты Чехии по Украине Томаш Копечный. В интервью чешскому радио эксперт подчеркнул, что бюрократия и медлительность чиновников чреваты переносом производства столь необходимых ракет и БПЛА за рубеж, что впоследствии вынудит чешские вооруженные силы приобретать заведомо устаревшие типы вооружений. И все это в условиях, когда Европа из-за угроз Дональда Трампа обязана все больше и больше рассчитывать только на собственные силы. Чешский производитель LPP Holding разработал крылатую ракету «Нарвал». Она способна пролететь более 700 километров и полностью защищена от систем радиоэлектронной борьбы, так как, в отличие от классических ракет, ориентируется без спутниковой навигации. В ее системе GPS просто нет. Со своими автономными ударными комплексами компания выиграла престижный конкурс НАТО, но столкнулась с равнодушием дома. Разработчики жалуются, что Минобороны Чехии неохотно идет на контакт. По мнению уполномоченной экономической палаты Томаша Копечной, компания LPP справедливо напоминает об устоявшейся мировой практике. Лучшее подспорье для продвижения – это рекомендация собственной страны. С учетом современных методов ведения войны, а самым богатым опытом в этом отношении обладает Украина, уже почти 5 лет сопротивляющаяся вторжению оккупационных войск Российской Федерации, техническая особенность ракеты «Нарвал» способна внести важный вклад в европейскую обороноспособность, а не только сиюминутно в украинскую. Но победа автономных ударных систем LPP Holding в технологическом конкурсе НАТО еще не означает, что завтра новинка поступит на вооружение той или иной армии. Ракете «Нарвал» необходимы испытания в боевых условиях.
4: To záleží, někdy to bývají dlouhé roky, někdy to může být pár měsíců.
1: Далее многое зависит от обстоятельств. Иногда процесс внедрения растягивается на долгие годы, а иногда занимает всего пару месяцев. Из-за боевых действий в Украине и стремительно растущего спроса цепочка испытаний, тестов и сертификаций сейчас невероятно сократилась. Североатлантический альянс отреагировал на это технологическими конкурсами, такими как инициатива акселератора Диана. Это позволило сократить время от объявления заказа до сертификации или финансирования проекта с привычных нескольких лет до нескольких месяцев. Выход на уровень практического применения будет зависеть от появления контракта. Это означает, что компании LPP нужно подписать контракты непосредственно с Украиной или с кем-то из поддерживающих ее союзников, чтобы затем поставить эту ракету в украинские войска. Разъясняет специальный уполномоченный экономической палаты Чехии по Украине Томаш Копечный. Для дальнейшего использования ракеты вовсе не обязательно договариваться именно с чешской армией. Если вооруженные силы Чехии не планируют становиться заказчиком, производителю достаточно договориться с той армией, которая будет использовать ее ракету. LPP Holding заявляет, что в государственных деньгах на разработку он не нуждается, но заинтересован в сотрудничестве при испытаниях и в идеале получения первого армейского заказа, конечно. Где проходит грань между поддержкой отечественных инноваций и приобретением вооружений, которые чешским вооруженным силам могут оказаться ненужными?
4: ЛПП, власне, справне, се одолава на такову...
1: ЛПП справедливо ссылаются на мировую практику, которая в Чехии пока прижилась не так сильно. Любой компании больше всего помогает признание на родине. Я более 13 лет сопровождал чешские предприятия по всему миру, включая Украину. И везде один из первых вопросов звучит одинаково. Когда зарубежные партнеры едва знают Чехию, уж тем более саму фирму, они всегда спрашивают, есть ли эта разработка на вооружении вашей армии? Каковы результаты испытаний и можно ли посмотреть на показатели в боевых условиях? Это ключевой аспект, который напрямую работает на репутацию. Во-вторых, чешские власти должны гораздо активнее помогать бизнесу с сертификацией, например, по стандартам НАТО. Нельзя сказать, что чиновники совсем ничего не делают, но сейчас ситуация осложнилась. Летом в Министерстве обороны упразднили секцию промышленного сотрудничества, частично передав ее функции Минпромторгу. Из-за этого оборонные предприятия теперь часто просто не понимают, где заканчиваются полномочия одного ведомства и начинаются компетенции другого. При этом речь идет далеко не только о закупках для нужд нашей собственной армии. Речь идет обо всех сопутствующих процессах. От той же сертификации до поддержки при участии в грантовых программах Евросоюза, который сейчас радикально наращивает расходы на военные технологии. Там на кону стоят огромные деньги. Например, с 2028 года ЕС планирует выделять на эти цели по 9 миллиардов евро ежегодно. Именно поэтому оборонной промышленности государству и армии сегодня необходимо заниматься тесным симбиозом. Подчеркивает Томаш Копечный. ЛПП Холдинг не исключает перенос части своего производства за рубеж, если такое желание проявит иностранный заказчик. В этом случае Чешская Республика рискует лишиться значимого игрока в сфере оборонной промышленности, а как следствие и доходов. Вероятность потерь, по словам эксперта, доказывает актуальный опыт Украины, да и практика любых мировых конфликтов и споров. Национальная безопасность и гарантированное снабжение собственной армии напрямую зависит от того, сколько оружия мы способны производить внутри Чехии. Нам нужно как можно больше таких предприятий здесь, дома, чтобы не зависеть от чужой милости. Мы же видим, какими ультиматумами американский президент Дональд Трамп сыплет в последние дни в адрес Владимира Зеленского, и чем он впоследствии 2 года угрожает Европе. На это есть единственный правильный ответ – производить все у себя дома. Чехия совершит огромную ошибку, если лишит оборонные предприятия поддержки, будь то проведение испытаний, внутренние закупки или помощь с выходом на внешние рынки. Наш оборонный сектор на 97-98% ориентирован на экспорт. Поэтому от чешской армии никто не требует скупать все огромными партиями. Ее главная задача – помогать нашим компаниям добиваться успеха за рубежом за счет государственных сертификации и репутационной поддержки. Украина предложила Чехии вступить в альянс Drone Deal для обмена технологиями современной разработки и производства БПЛА. В конце сентября министр обороны Яромир Зуна заявил, что его ведомство пока изучает это предложение. Что именно выиграет Чехия от этого шага по сравнению с нынешним уровнем сотрудничества? И что она потеряет, если Минобороны упустит предоставленную возможность? Все предельно просто. Лучшие в мире технологии беспилотников сейчас находятся у Украины. Тот, кто выбрал сторону России, тестирует оружие с ней. Тот, кто поддерживает Украину, должен полноценно с ней сотрудничать. Ни одна армия в мире, включая страны НАТО, не имеет сейчас такого опыта, оснащения и реальных возможностей в сфере БПЛА, как украинская. Те страны, которые сейчас не присоединятся к этой инициативе, могут потом закупать дроны какими угодно партиями. Они все равно окажутся устаревшими по сравнению с тем, что мы могли бы создавать вместе с Украиной. Все очевидно. Комментирует для чешского радио специальный уполномоченный экономической палаты Чехии по Украине Томаш Копечный. Куда бежать городскому жителю в случае воздушной тревоги, в случае ракетного удара или атаки дронов? В современной Чехии это вопрос на засыпку. Множество бункеров времен Холодной войны превратилось в склады или ночные клубы. Часть убежищ заброшена, а спасительным метрополитеном может похвастаться только Прага. В случае реальной опасности гражданам придется полагаться на импровизацию, спускаться в подземные гаражи и обычные домашние подвалы. Но как понять, защитят ли бетонные стены парковки от осколков и обрушений? Чтобы навести порядок в этой сфере, чешские ученые из Университета обороны, Технического университета и Университета Томаша Бати создали специальное приложение «И-Крыты». Эта цифровая платформа призвана помочь местным властям выявлять, оценивать и заносить в единую базу любые пригодные подземные пространства, учитывая их реальную вместимость и прочность. У нас есть помещения, мы пропускаем их через приложение, и оно показывает, насколько это пространство пригодно или нет для бомбоубежища.
2: Примарно изображает два типа объектов. Первым типом объектов.
1: Первичное приложение отображает два типа объектов. Первый – это потенциальные цели угроз. Второй – здания, которые предоставляют подходящее пространство для обустройства импровизированного укрытия.
2: Импровизированного укрытия.
1: Объясняет Андрей Клима с факультета информационных технологий Технического университета Брно. Приложение «И-Крыты» прежде всего должно служить соответствующим службам городских и сельских администраций. Оно помогает им выявлять подходящие пространства, вести их учет и оценивать защитные свойства. Программа объединяет карты и данные о зданиях. Например, приложение «И-Крыты» способно учитывать, есть ли у объекта цокольный этаж или подходящее внутреннее помещение, не находится ли это помещение в зоне затопления, и на основе этого рассчитывается его итоговая оценка. Затем в приложении происходит расчет вместимости. Следующим шагом идет оценка стойкости с точки зрения строительно-технических параметров и конструкционных материалов, например, железобетона. После этого, согласно методике, определяется итоговый балл защитных свойств этого импровизированного укрытия. Говорит специалист. Именно ограниченная вместимость стационарных убежищ в Чешской Республике стала одной из главных причин создания приложения «И-Крыты». По словам Томаша Земана из Университета обороны и Университета Томаша Бати, они способны принять лишь малую часть населения. Приложение разрабатывалось на базе проекта в области исследований безопасности, который финансировался Министерством внутренних дел в рамках программы ОПСЕК, направленной на укрепление безопасности в Чешской Республике. Суть в том, чтобы использовать уже существующие на территории страны объекты и отобрать среди них те, которые потенциально соответствуют нужным параметрам, чтобы мы могли без опасений отправить туда людей укрыться. Обращает внимание Томаш Земан. По его словам, до сих пор подобный учет в Чехии велся лишь на бумаге. И-Крыты призваны автоматизировать часть этой работы и облегчить муниципалитетам планирование максимально эффективной импровизированной защиты населения. На данный момент приложение уже используют такие города, как Брно, Пардубице и Писек, а интерес к нему проявляет и Прага. В будущем скачать приложение смогут также обычные граждане. Когда все импровизированные укрытия будут окончательно спланированы и их точная вместимость станет известна, на основе этой системы можно будет создать пользовательское приложение. Оно сможет автоматически сообщать человеку, какое из укрытий находится ближе всего, отмечают разработчики. Платформа «И-Крыты» доступна всем муниципалитетам Чехии. Для этого достаточно связаться с разработчиками, например, через официальный сайт проекта. По данным авторов, к настоящему моменту система уже помогла нанести на карту более 400 импровизированных укрытий общей вместимостью свыше 50 тысяч мест. Международное сотрудничество вузов – дело привычное, но для сегодняшней Украины контакты с зарубежными коллегами стали вопросом выживания и поддержки. Недавно страну посетил ректор Масарикова университета в Брно Мартин Бариш. В рамках фестиваля «Чешские мечты» он побывал во Львове. Главной целью его поездки на Западную Украину стали встречи с руководством местных университетов во Львове и Ивано-Франковске.
5: Masaryková univerzita vědoma si svého názvu, protože Tomáš Garrigue Masaryk.
6: Масариков университет чтит традиции своего основателя. В 1920-х годах Томаш Гарик Масарик, первый президент Чехословакии, инициировал русскую акцию помощи. Напомним, это масштабная программа чехословацкого правительства по оказанию помощи беженцам из России, вынужденным покинуть свою родину после большевистского переворота. Кроме того, ВУЗ связывает давнее сотрудничество с Львовским университетом по линии философского факультета. Здесь активно развивается славистика, богемистика и исторические исследования. Рассказал военному корреспонденту чешского радио Мартину Дуразину ректор чешского Масарикова университета в Брно Мартин Бариш. С началом российского вторжения это традиционное сотрудничество, конечно, сильно изменилось.
5: Dlouhodobě pomáháme studentům a studentkám, kterých u nás studuje více než 500.
6: Мы уже долгое время помогаем студентам и студенткам, которых у нас учится более 500. Также мы помогаем приезжающим к нам ученым и преподавателям, в основном женщинам. Их истории порой доводят до слез. Помню, как одна из них рассказывала, что ее кафедра и прежнего места работы просто больше не существует. Принять педагогов из Украины, особенно из вузов на оккупированных российскими войсками украинских территориях, таких как Мариупольский университет, означает еще и взять на себя заботу об их быте.
5: Приходят типически со своими малыми детьми, которые в предшкольном.
6: Как правило, они приезжают с маленькими детьми детсадовского или младшего школьного возраста, иногда со своими пожилыми родителями. Мы помогали им обустроиться, учили английскому и чешскому языкам, помогали сориентироваться в нашей системе. К нам приехало около 100 таких специалистов, и мы очень рады, что смогли им помочь. Говорит ректор Масарикова университета. На вопрос о том, какую пользу украинские коллеги приносят чешской науке и университету, глава чешского университета журналисту чешского радио Мартину Дуразину ответил, что главной целью было дать педагогам из Украины возможность продолжить работу и влиться в коллектив, но их вклад оказался действительно весомым. В качестве примера Мартин Бариш привел одну из переселившихся сотрудниц, которая выиграла национальный грант, а также отметил участие украинских коллег в разработке новых образовательных методик на педагогическом факультете. Кроме того, по мнению ректора Масарикова университета, важным плюсом стало взаимное обогащение за счет обмена культурным и историческим опытом. Интенсивное сотрудничество между чешскими и украинскими вузами, по мнению Мартина Бариша, приносит обоюдную пользу. Чешской стороне тоже есть чему поучиться у коллег из Украины. Это касается как менеджмента и антикризисного управления, так и сугубо практических областей. К сожалению, говорит Мартин Бариш, из-за ужасающей ситуации в стране они сейчас совершили огромный прорыв, например, в сфере протезирование конечностей и демонстрирует в этом направлении очень высокий уровень. Во время поездки во Львов ректор Чешского университета также попал под обстрел со стороны российских войск, ведущих агрессивную войну против Украины. Конечно, это опыт, которого никто себе не пожелает. И все же я ему благодарен. Когда мы уже приближались к границе, мобильные приложения начали сигнализировать о масштабной атаке и о том, что всем нужно пройти в укрытие. В итоге эту ночь мы провели в убежище. И хотя это длилось всего около часа, и ощущения были не из приятных, важно понимать главное. Мы пережили это один раз и уедем обратно в нашу безопасную страну. А местные жители сталкиваются с этим постоянно, каждую ночь, вот уже почти 5 лет. Если перевести это на язык образования, 5 лет – это больше, чем стандартный срок обучения в гимназии или половина времени, проведенного в школе. 5 лет – это целый цикл магистратуры. Люди годами живут в условиях невероятного постоянного стресса. И я считаю, что нам в Чехии стоит сильнее ценить то, что Украина сейчас делает для всех нас. Подчеркнул ректор Масарикова университета Брно Мартин Бариш в интервью военному корреспонденту чешского радио Мартину Дуразину.
1: Вечером 7 октября активисты чешского отделения молодежного демократического движения «Весна» собрались в пражском парке «Стромовка» у стены, окружающей российское посольство. Примыкающая к ней вплотную аллея с 2020 года носит имя Анны Политковской, занимавшейся событиями в Чечне журналистки «Новой газеты», которую 2 десятилетия назад, в день рождения Путина, киллер застрелил в подъезде ее дома в центре Москвы. С инициатором пражской акции памяти, координатором «Весны» Андреем Карелиным беседовал Игорь Будыкин.
3: Сегодня мы с нашими активистами собрались на аллее Анны Политковской в Праге. Спустя 20 лет со дня ее убийства, сегодня особенная дата, 20 лет Анны с нами нету. Мы призвали всех жителей Праги сегодня, желающих прийти, поучаствовать в акции памяти. Мы сделали некоторый перформанс между 2 столбов, на одном из которых расположена табличка с названием «Аллеи». Мы натянули цепь, как символ закованной России, на которой размещены ее какие-то цитаты, фразы, мысли, которые она высказывала, одни из самых ярких, самых громких, самых ценных. Много про гуманизм, про критику российского государства, Путина. На этой цепи эти надписи висят. Особенно важно сегодня собраться в том числе с таким взглядом, наверное, поколенческого какого-то продолжения ее деятельности. Может быть, многие видели, может быть, кто-то видел, что ее внучка Анна Политковская недавно выступала в Европарламенте, где призывала помогать уязвимым группам преследуемым в России. И мы, молодежь, продолжаем борьбу за свободу, за мир, за которую дала свою жизнь Анна. И сегодня для нас это значимый день, вспомнить ее, вспомнить ее работу, ее миссию.
7: Убийство людей, политиков, оппозиционных, это стало такой обыденностью в России. Сейчас сажают в тюрьму, потом меняют на что-то. Как вы к этому относитесь?
3: Сложный вопрос. Освободили политзаключенных — это, безусловно, всегда хорошо, особенно политзаключенных, которые имеют риск лишиться жизни в заключении. При этом практика, когда происходят обмены без требований, изменений там, законодательства и само факт как бы того, за что человек оказался за решеткой, может создавать ситуацию, когда заключенных будут использовать, то есть как заложников, как пополняемый обменный фонд, чтобы шпионов и там, разведчиков российских вытаскивать из Европы. Очень сложная тема, очень сложный вопрос. Многие политики, оппозиционные российские правозащитники ведут работу, диалог с главами государств, с правительствами разных государств, чтобы этот процесс был более эффективный и полезный. Хочется рассчитывать, что они добьются каких-то успехов.
1: Медицина стремительно движется в эру высоких технологий, где скальпель в руках врача все чаще уступает место высокоточным манипуляторам. Одной из главных точек этого технологического прорыва в Чехии стал Пражский Альбертов. Именно здесь, на базе первого медицинского факультета Карлова университета, функционирует современный роботизированный тренировочный центр. Комплекс создан для практикующих врачей, которые переходят на новый уровень мастерства и осваивают тонкости проведения операций с помощью умных медицинских систем. В стенах центра опытные специалисты оттачивают ювелирные навыки, которые уже завтра позволят проводить сложнейшие малотравматичные вмешательства в области урологии, гинекологии и абдоминальной хирургии.
8: То, что видим, это хоботница такая, 4 рамена.
1: То, что мы видим перед собой, это 4-рукий осьминог. Это и есть сам робот или пациентская консоль. На его манипуляторах закреплены 4 инструмента, 3 хирургических и 1 высокоточная камера. Как и при классической эндоскопии, они вводятся в тело пациента через крошечные проколы. Но ключевое отличие в управлении. Важно понимать, оперирует не робот, оперирует сам хирург, но с помощью умной машины.
8: Оператор, але оперує помоцю того робота.
1: Объясняет журналистке чешского радио Каролине Буртовой руководитель роботизированного тренировочного центра Миколаш Мельчик. Со стороны этот процесс удивительно напоминает сеанс продвинутой видеоигры. Врач располагается в нескольких метрах от операционного стола за специальной консолью управления. Его главные инструменты здесь 2 эргономичных джойстика и экран с идеальным обзором. Пока пальцы хирурга совершают микродвижения на панели на другом конце зала синхронно и с ювелирной точностью оживают роботизированные руки.
8: Так этот робот умеет. Спусту вещей, главное, если умеет достать там, где... Се...
1: Главное преимущество новой технологии – феноменальная доступность. Робот способен проникнуть в те анатомические зоны, куда физически невозможно добраться руками врача или инструментами для стандартной лапароскопии. На щупальцах робота обычно закреплен базовый хирургический арсенал – иглодержатели, ножницы, скальпели, диссекторы или сшивающие аппараты. Описывает Микулаш Млчек. При этом сами инструменты миниатюрны, диаметр некоторых из них составляет всего 0,5 сантиметра. Их секрет кроется в уникальных подвижных суставах. Они обладают большим количеством степеней свободы, чем человеческое запястье, и могут изгибаться под самыми невероятными углами. Именно способность работать в экстремально тесных пространствах сделала роботизированную хирургию незаменимой в ряде медицинских направлений. Однако, прежде чем доверить врачу пульт управления на реальной операции, ему предстоит провести десятки часов в симуляторах нового пражского центра, доводя навыки координации до абсолютного автоматизма. Новый центр создавался не для того, чтобы обучать азам медицины. Сюда приходят практикующие, состоявшиеся хирурги, которые уже умеют оперировать и теперь просто осваивают передовую технологию. Однако, благодаря тому, что тренировочная площадка развернулась непосредственно на базе медицинского факультета, шанс ознакомиться с роботизированной в хирургии получили и студенты.
8: Медики примарно учим, але это про медики, которые ведут, что мои глубокие...
1: Мы знакомим с роботами тех студентов-медиков, которые уже четко определились с выбором профессии и видят себя в хирургии, возможно, именно в роботизированной. Объясняет руководитель центра Микулаш Млчек. Более того, будущие врачи глубоко вовлечены в сам процесс обучения. Обычно на курсе тренируется один хирург со своим ассистентом, но вокруг них сосредоточена целая команда из 5-6 человек. Это лектор, координирующий действия, и студенты старших курсов. Они помогают готовить высокотехнологичные инструменты и специальные анатомические модели для тренировок, получая практический опыт. Синергия новейших технологий академической базы Карловы университета и опыта практикующих врачей преследует серьезную цель. Пражский центр планирует стать ключевой европейской точкой притяжения, куда за освоением роботизированной хирургии будут съезжаться специалисты не только со всей Чехии, но и из-за рубежа.
9: Та důležitost vzniku takového robotického centra v České republice je obrovská.
1: Значимость открытия подобного роботизированного центра в Чехии огромна. Когда наше поколение осваивало роботизированные операции, нам приходилось колесить по всей Европе в поисках сертифицированных центров. Лично я учился в Амстердаме, Гамбурге и Страсбурге. А теперь мои ученики могут проходить эту подготовку здесь, в Праге.
9: Уж могу ездить сам до Праги.
1: Делится председатель Чешского хирургического общества Ири Малачек. Сегодня новый комплекс занимает несколько залов, но пока оснащен лишь одной роботизированной системой. В планах расширение парка машин до 3 единиц, что позволит тренировать несколько хирургических бригад одновременно. При этом центр не ограничится только образовательной миссией. В будущем площадка станет научно-исследовательским хабом, где врачи будут тестировать принципиально новые операционные методики и искать скрытые возможности применения медицинских роботов. И на этом мы сегодня завершаем наш подкаст русской службы Radio Prague International. Отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте о нашем Фейсбуке и Телеграм-канале. Спасибо за внимание. С вами прощается Антон Каймаков.

0: В эфире русская служба радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: В студии вас приветствует Антон Каймаков сегодня в нашем подкасте. Без поддержки дома на мировой рынок не выйти. Производитель ракеты «Нарвал» ждет шага от Минобороны Чехии. Где в случае бомбардировки искать спасение жителям чешских городов? Новое приложение. Оценивать защитные свойства подвалов.
2: Примарно изображает два типа объектов. Первым типом объектов.
1: Первичное приложение отображает два типа объектов. Первый – это потенциальные цели угроз. Второй – здания, которые предоставляют подходящее пространство для обустройства импровизированного укрытия.
2: Импровизированного укрытия.
1: Академический фронт, как чешские и украинские университеты строят общее будущее вопреки войне. И чешская весна почтила память Анны Политковской.
3: Сегодня особенная дата, 20 лет Анны с нами нету. Мы позвали всех жителей Праги сегодня, желающих прийти поучаствовать в акции памяти.
1: А также ювелирная точность. В Праге создают хаб роботизированной хирургии. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. Чехия рискует потерять передовые военные технологии и лишиться ключевых игроков в оборонном секторе, если Минобороны не наладит работу с отечественными инноваторами и проигнорирует предложение Украины по совместному производству дронов. Об этом предупреждает специальный уполномоченный экономической палаты Чехии по Украине Томаш Капечный. В интервью чешскому радио эксперт подчеркнул, что бюрократия и медлительность чиновников чреваты переносом производства столь необходимых ракет и БПЛА за рубеж, что впоследствии вынудит чешские вооруженные силы приобретать заведомо устаревшие типы вооружений. И все это в условиях, когда Европа из-за угроз Дональда Трампа обязана все больше и больше рассчитывать только на собственные силы. Чешский производитель LPP Holding разработал крылатую ракету «Нарвал». Она способна пролететь более 700 километров и полностью защищена от систем радиоэлектронной борьбы, так как, в отличие от классических ракет, ориентируется без спутниковой навигации. В ее системе GPS просто нет. Со своими автономными ударными комплексами компания выиграла престижный конкурс НАТО, но столкнулась с равнодушием дома. Разработчики жалуются, что Минобороны Чехии неохотно идет на контакт. По мнению уполномоченной экономической палаты Томаша Капечной, компания LPP справедливо напоминает об устоявшейся мировой практике. Лучшее подспорье для продвижения – это рекомендация собственной страны. С учетом современных методов ведения войны, а самым богатым опытом в этом отношении обладает Украина, уже почти 5 лет сопротивляющаяся вторжению оккупационных войск Российской Федерации, техническая особенность ракеты «Нарвал» способна внести важный вклад в европейскую обороноспособность, а не только сиюминутно в украинскую. Но победа автономных ударных систем LPP Holding в технологическом конкурсе НАТО еще не означает, что завтра новинка поступит на вооружение той или иной армии. Ракете «Нарвал» необходимы испытания в боевых условиях.
4: To záleží. Někdy to bývají dlouhé roky, někdy to může být pár měsíců.
1: Далее многое зависит от обстоятельств. Иногда процесс внедрения растягивается на долгие годы, а иногда занимает всего пару месяцев. Из-за боевых действий в Украине и стремительно растущего спроса цепочка испытаний, тестов и сертификаций сейчас невероятно сократилась. Североатлантический альянс отреагировал на это технологическими конкурсами, такими как инициатива акселератора «Диана». Это позволило сократить время от объявления заказа до сертификации или финансирования проекта с привычных нескольких лет до нескольких месяцев. Выход на уровень практического применения будет зависеть от появления контракта. Это означает, что компании LPP нужно подписать контракты непосредственно с Украиной или с кем-то из поддерживающих ее союзников, чтобы затем поставить эту ракету в украинские войска. Разъясняет специальный уполномоченный экономической палаты Чехии по Украине Томаш Капечный. Для дальнейшего использования ракеты вовсе не обязательно договариваться именно с чешской армией. Если вооруженные силы Чехии не планируют становиться заказчиком, производителю достаточно договориться с той армией, которая будет использовать ее ракету. LPP Holding заявляет, что в государственных деньгах на разработку он не нуждается, но заинтересован в сотрудничестве при испытаниях и в идеале – получение первого армейского заказа, конечно. Где проходит грань между поддержкой отечественных инноваций и приобретением вооружений, которые чешским вооруженным силам могут оказаться ненужными?
4: ЛПП, власне, справне, вся одолава на такову...
1: ЛПП справедливо ссылаются на мировую практику, которая в Чехии пока прижилась не так сильно. Любой компании больше всего помогает признание на родине. Я более 13 лет сопровождал чешские предприятия по всему миру, включая Украину. И везде один из первых вопросов звучит одинаково. Когда зарубежные партнеры едва знают Чехию, уж тем более саму фирму, они всегда спрашивают, есть ли эта разработка на вооружении вашей армии? Каковы результаты испытаний и можно ли посмотреть на показатели в боевых условиях? Это ключевой аспект, который напрямую работает на репутацию. Во-вторых, чешские власти должны гораздо активнее помогать бизнесу с сертификацией, например, по стандартам НАТО. Нельзя сказать, что чиновники совсем ничего не делают, но сейчас ситуация осложнилась. Летом в Министерстве обороны упразднили секцию промышленного сотрудничества, частично передав ее функции Минпромторгу. Из-за этого оборонные предприятия теперь часто просто не понимают, где заканчиваются полномочия одного ведомства и начинаются компетенции другого. При этом речь идет далеко не только о закупках для нужд нашей собственной армии. Речь идет обо всех сопутствующих процессах. От той же сертификации до поддержки при участии в грантовых программах Евросоюза, который сейчас радикально наращивает расходы на военные технологии. Там на кону стоят огромные деньги. Например, с 2028 года ЕС планирует выделять на эти цели по 9 миллиардов евро ежегодно. Именно поэтому оборонной промышленности государству и армии сегодня необходимо заниматься тесным симбиозом. Подчеркивает Томаш Копечный. ЛПП Холдинг не исключает перенос части своего производства за рубеж, если такое желание проявит иностранный заказчик. В этом случае Чешская Республика рискует лишиться значимого игрока в сфере оборонной промышленности, а как следствие и доходов. Вероятность потерь, по словам эксперта, доказывает актуальный опыт Украины, да и практика любых мировых конфликтов и споров. Национальная безопасность и гарантированное снабжение собственной армии напрямую зависит от того, сколько оружия мы способны производить внутри Чехии. Нам нужно как можно больше таких предприятий здесь, дома, чтобы не зависеть от чужой милости. Мы же видим, какими ультиматумами американский президент Дональд Трамп сыплет в последние дни в адрес Владимира Зеленского, и чем он впоследствии 2 года угрожает Европе. На это есть единственный правильный ответ – производить все у себя дома. Чехия совершит огромную ошибку, если лишит оборонные предприятия поддержки, будь то проведение испытаний, внутренние закупки или помощь с выходом на внешние рынки. Наш оборонный сектор на 97-98% ориентирован на экспорт. Поэтому от чешской армии никто не требует скупать все огромными партиями. Ее главная задача – помогать нашим компаниям добиваться успеха за рубежом за счет государственных сертификации и репутационной поддержки. Украина предложила Чехии вступить в альянс Drone Deal для обмена технологиями современной разработки и производства БПЛА. В конце сентября министр обороны Яромир Зуна заявил, что его ведомство пока изучает это предложение. Что именно выиграет Чехия от этого шага по сравнению с нынешним уровнем сотрудничества? И что она потеряет, если Минобороны упустит предоставленную возможность? Все предельно просто. Лучшие в мире технологии беспилотников сейчас находятся у Украины. Тот, кто выбрал сторону России, тестирует оружие с ней. Тот, кто поддерживает Украину, должен полноценно с ней сотрудничать. Ни одна армия в мире, включая страны НАТО, не имеет сейчас такого опыта, оснащения и реальных возможностей в сфере БПЛА, как украинская. Те страны, которые сейчас не присоединятся к этой инициативе, могут потом закупать дроны какими угодно партиями. Они все равно окажутся устаревшими по сравнению с тем, что мы могли бы создавать вместе с Украиной. Все очевидно. Комментирует для Чешского радио специальный уполномоченный экономической палаты Чехии по Украине Томаш Копечный. Куда бежать городскому жителю в случае воздушной тревоги, в случае ракетного удара или атаки дронов? В современной Чехии это вопрос на засыпку. Множество бункеров времен Холодной войны превратилось в склады или ночные клубы. Часть убежищ заброшена, а спасительным метрополитеном может похвастаться только Прага. В случае реальной опасности гражданам придется полагаться на импровизацию, спускаться в подземные гаражи и обычные домашние подвалы. Но как понять, защитят ли бетонные стены парковки от осколков и обрушений? Чтобы навести порядок в этой сфере, чешские ученые из Университета обороны, Технического университета и Университета Томаша Бати создали специальное приложение «И-Крыты». Эта цифровая платформа призвана помочь местным властям выявлять, оценивать и заносить в единую базу любые пригодные подземные пространства, учитывая их реальную вместимость и прочность. У нас есть помещения, мы пропускаем их через приложение, и оно показывает, насколько это пространство пригодно или нет для бомбоубежища.
2: Примарно изображает два типа объектов. Первым типом объекта.
1: Первичное приложение отображает два типа объектов. Первый – это потенциальные цели угроз. Второй – здания, которые предоставляют подходящее пространство для обустройства импровизированного укрытия.
2: Импровизированного укрытия.
1: Объясняет Андрей Клима с факультета информационных технологий Технического университета Брно. Приложение «И-Крыты» прежде всего должно служить соответствующим службам городских и сельских администраций. Оно помогает им выявлять подходящие пространства, вести их учет и оценивать защитные свойства. Программа объединяет карты и данные о зданиях. Например, приложение «И-Крыты» способно учитывать, есть ли у объекта цокольный этаж или подходящее внутреннее помещение, не находится ли это помещение в зоне затопления, и на основе этого рассчитывается его итоговая оценка. Затем в приложении происходит расчет вместимости. Следующим шагом идет оценка стойкости с точки зрения строительно-технических параметров и конструкционных материалов, например, железобетона. После этого, согласно методике, определяется итоговый балл защитных свойств этого импровизированного укрытия. Говорит специалист. Именно ограниченная вместимость стационарных убежищ в Чешской Республике стала одной из главных причин создания приложения «И-Крыты». По словам Томаша Земана из Университета обороны и Университета Томаша Бати, они способны принять лишь малую часть населения. Приложение разрабатывалось на базе проекта в области исследований безопасности, который финансировался Министерством внутренних дел в рамках программы ОПСЕК, направленной на укрепление безопасности в Чешской Республике. Суть в том, чтобы использовать уже существующие на территории страны объекты и отобрать среди них те, которые потенциально соответствуют нужным параметрам, чтобы мы могли без опасений отправить туда людей укрыться. Обращает внимание Томаш Земан. По его словам, до сих пор подобный учет в Чехии велся лишь на бумаге. И-Крыты призваны автоматизировать часть этой работы и облегчить муниципалитетам планирование максимально эффективной импровизированной защиты населения. На данный момент приложение уже используют такие города, как Брно, Пардубице и Писек, а интерес к нему проявляет и Прага. В будущем скачать приложение смогут также обычные граждане. Когда все импровизированные укрытия будут окончательно спланированы и их точная вместимость станет известна, на основе этой системы можно будет создать пользовательское приложение. Оно сможет автоматически сообщать человеку, какое из укрытий находится ближе всего, отмечают разработчики. Платформа «И-Крыты» доступна всем муниципалитетам Чехии. Для этого достаточно связаться с разработчиками, например, через официальный сайт проекта. По данным авторов, к настоящему моменту система уже помогла нанести на карту более 400 импровизированных укрытий общей вместимостью свыше 50 тысяч мест. Международное сотрудничество вузов – дело привычное, но для сегодняшней Украины контакты с зарубежными коллегами стали вопросом выживания и поддержки. Недавно страну посетил ректор Масарикова университета в Брно Мартин Бариш. В рамках фестиваля «Чешские мечты» он побывал во Львове. Главной целью его поездки на Западную Украину стали встречи с руководством местных университетов во Львове и Ивано-Франковске.
5: Masaryková univerzita vědoma si svého názvu, protože Tomáš Garrigue Masaryk.
1: Масариков университет чтит традиции своего основателя. В 1920-х годах Томаш Гарик Масарик, первый президент Чехословакии, инициировал русскую акцию помощи. Напомним, это масштабная программа чехословацкого правительства по оказанию помощи беженцам из России, вынужденным покинуть свою родину после большевистского переворота. Кроме того, ВУЗ связывает давнее сотрудничество с Львовским университетом по линии философского факультета. Здесь активно развивается славистика, богемистика и исторические исследования. Рассказал военному корреспонденту чешского радио Мартину Дуразину ректор чешского Масарикова университета в Брно Мартин Бариш. С началом российского вторжения это традиционное сотрудничество, конечно, сильно изменилось. Мы уже долгое время помогаем студентам и студенткам, которых у нас учится более 500. Также мы помогаем приезжающим к нам ученым и преподавателям, в основном женщинам. Их истории порой доводят до слез. Помню, как одна из них рассказывала, что ее кафедра и прежнего места работы просто больше не существует. Принять педагогов из Украины, особенно из вузов на оккупированных российскими войсками украинских территориях, таких как Мариупольский университет, означает еще и взять на себя заботу об их быте. Как правило, они приезжают с маленькими детьми детсадовского или младшего школьного возраста, иногда со своими пожилыми родителями. Мы помогали им обустроиться, учили английскому и чешскому языкам, помогали сориентироваться в нашей системе. К нам приехало около 100 таких специалистов, и мы очень рады, что смогли им помочь. Говорит ректор Масарикова университета. На вопрос о том, какую пользу украинские коллеги приносят чешской науке и университету, глава чешского университета журналисту чешского радио Мартину Дуразину ответил, что главной целью было дать педагогам из Украины возможность продолжить работу и влиться в коллектив, но их вклад оказался действительно весомым. В качестве примера Мартин Бариш привел одну из переселившихся сотрудниц, которая выиграла национальный грант, а также отметил участие украинских коллег в разработке новых образовательных методик на педагогическом факультете. Кроме того, по мнению ректора Масарикова университета, важным плюсом стало взаимное обогащение за счет обмена культурным и историческим опытом. Интенсивное сотрудничество между чешскими и украинскими вузами, по мнению Мартина Бариша, приносит обоюдную пользу. Чешской стороне тоже есть чему поучиться у коллег из Украины. Это касается как менеджмента и антикризисного управления, так и сугубо практических областей. К сожалению, говорит Мартин Бариш, из-за ужасающей ситуации в стране они сейчас совершили огромный прорыв, например, в сфере протезирование конечностей и демонстрирует в этом направлении очень высокий уровень. Во время поездки во Львов ректор Чешского университета также попал под обстрел со стороны российских войск, ведущих агрессивную войну против Украины. Конечно, это опыт, которого никто себе не пожелает. И все же я ему благодарен. Когда мы уже приближались к границе, мобильные приложения начали сигнализировать о масштабной атаке и о том, что всем нужно пройти в укрытие. В итоге эту ночь мы провели в убежище. И хотя это длилось всего около часа, и ощущения были не из приятных, важно понимать главное. Мы пережили это один раз и уедем обратно в нашу безопасную страну. А местные жители сталкиваются с этим постоянно, каждую ночь, вот уже почти 5 лет. Если перевести это на язык образования, 5 лет – это больше, чем стандартный срок обучения в гимназии или половина времени, проведенного в школе. 5 лет – это целый цикл магистратуры. Люди годами живут в условиях невероятного постоянного стресса. И я считаю, что нам в Чехии стоит сильнее ценить то, что Украина сейчас делает для всех нас. Подчеркнул ректор Масарикова университета Брно Мартин Бариш в интервью военному корреспонденту чешского радио Мартину Дуразину. Вечером 7 октября активисты чешского отделения молодежного демократического движения «Весна» собрались в пражском парке Стромовка у стены, окружающей российское посольство. Примыкающая к ней вплотную аллея с 2020 года носит имя Анны Политковской, занимавшейся событиями в Чечне журналистки «Новой газеты», которую 2 десятилетия назад, в день рождения Путина, киллер застрелил в подъезде ее дома в центре Москвы. С инициатором пражской акции памяти, координатором «Весны» Андреем Карелиным беседовал Игорь Будыкин.
3: Сегодня мы с нашими активистами собрались на аллее Анны Политковской в Праге. Спустя 20 лет со дня ее убийства, сегодня особенная дата, 20 лет Анны с нами нету. Мы призвали всех жителей Праги сегодня, желающих прийти поучаствовать в акции памяти. Мы сделали некоторый перформанс между двух столбов, на одном из которых расположена табличка с названием «Аллеи». Мы натянули цепь, как символ закованной России, на которой размещены ее какие-то цитаты, фразы, мысли, которые она высказывала, одни из самых ярких, самых громких, самых ценных. Много про гуманизм, про критику российского государства, Путина. На этой цепи эти надписи висят. Особенно важно сегодня собраться в том числе с таким взглядом, наверное, поколенческого какого-то продолжения ее деятельности. Может быть, многие видели, может быть, кто-то видел, что ее внучка Анна Политковская недавно выступала в Европарламенте, где призывала помогать уязвимым группам, преследуемым в России. И мы, молодежь, продолжаем борьбу за свободу, за мир, за которую дала свою жизнь Анна. И сегодня для нас это значимый день вспомнить ее, вспомнить ее работу, ее миссию.
6: Убийство людей, политиков, оппозиционных, это стало такой обыденностью в России. Сейчас сажают в тюрьму, потом меняют на что-то. Как вы к этому относитесь?
3: Сложный вопрос. Освободили политзаключенных, это, безусловно, всегда хорошо, особенно политзаключенных, которые имеют риск лишиться жизни в заключении. При этом практика, когда происходят обмены без требований, изменений там, законодательства и сам факт как бы, того, за что человек оказался за решеткой, может создавать ситуацию, когда заключенных будут использовать, то есть как заложников, как пополняемый обменный фонд, чтобы шпионов и там, разведчиков российских вытаскивать из Европы. Очень сложная тема, очень сложный вопрос. Многие политики, оппозиционные российские правозащитники ведут работу, диалог с главами государств, с правительствами разных государств, чтобы этот процесс был более эффективный и полезный. Хочется рассчитывать, что они добьются каких-то успехов.
1: Медицина стремительно движется в эру высоких технологий, где скальпель в руках врача все чаще уступает место высокоточным манипуляторам. Одной из главных точек этого технологического прорыва в Чехии стал Пражский Альбертов. Именно здесь, на базе первого медицинского факультета Карлова университета, функционирует современный роботизированный тренировочный центр. Комплекс создан для практикующих врачей, которые переходят на новый уровень мастерства и осваивают тонкости проведения операций с помощью умных медицинских систем. В стенах центра опытные специалисты оттачивают ювелирные навыки, которые уже завтра позволят проводить сложнейшие малотравматичные вмешательства в области урологии, гинекологии и абдоминальной хирургии. То, что мы видим перед собой, это четырехрукий осьминог. Это и есть сам робот или пациентская консоль. На его манипуляторах закреплены 4 инструмента, 3 хирургических и 1 высокоточная камера. Как и при классической эндоскопии, они вводятся в тело пациента через крошечные проколы. Но ключевое отличие в управлении. Важно понимать, оперирует не робот, оперирует сам хирург, но с помощью умной машины.
2: Оператор, але оперує помоцю того робота.
1: Объясняет журналистке чешского радио Каролине Буртовой руководитель роботизированного тренировочного центра Миколаш Мельчик. Со стороны этот процесс удивительно напоминает сеанс продвинутой видеоигры. Врач располагается в нескольких метрах от операционного стола за специальной консолью управления. Его главные инструменты здесь 2 эргономичных джойстика и экран с идеальным обзором. Пока пальцы хирурга совершают микродвижения на панели, на другом конце зала синхронно и с ювелирной точностью оживают роботизированные руки.
7: Так ты на работу умеешь. Спусту вещей, главное, что умеешь достать там, где... Се...
1: Главное преимущество новой технологии – феноменальная доступность. Робот способен проникнуть в те анатомические зоны, куда физически невозможно добраться руками врача или инструментами для стандартной лапароскопии. На щупальцах робота обычно закреплен базовый хирургический арсенал – иглодержатели, ножницы, скальпели, диссекторы или сшивающие аппараты. Описывает Микулаш Милчек. При этом сами инструменты, миниатюрный диаметр некоторых из них составляет всего 0,5 сантиметра. Их секрет кроется в уникальных подвижных суставах. Они обладают большим количеством степеней свободы, чем человеческое запястье, и могут изгибаться под самыми невероятными углами. Именно способность работать в экстремально тесных пространствах сделала роботизированную хирургию незаменимой в ряде медицинских направлений. Однако, прежде чем доверить врачу пульт управления на реальной операции, ему предстоит провести десятки часов в симуляторах нового пражского центра, доводя навыки координации до абсолютного автоматизма. Новый центр создавался не для того, чтобы обучать азам медицины. Сюда приходят практикующие, состоявшиеся хирурги, которые уже умеют оперировать и теперь просто осваивают передовую технологию. Однако, благодаря тому, что тренировочная площадка развернулась непосредственно на базе медицинского факультета, шанс ознакомиться с роботизированной хирургией получили и студенты.
7: Медики примарно учиме, але є то про медики, які веді, що мають глубоко.
1: Мы знакомим с роботами тех студентов-медиков, которые уже четко определились с выбором профессии и видят себя в хирургии, возможно, именно в роботизированной. Объясняет руководитель центра Микулаш Милчек. Более того, будущие врачи глубоко вовлечены в сам процесс обучения. Обычно на курсе тренируется один хирург со своим ассистентом, но вокруг них сосредоточена целая команда из 5-6 человек. Это лектор, координирующий действия, и студенты старших курсов. Они помогают готовить высокотехнологичные инструменты и специальные анатомические модели для тренировок, получая практический опыт. Синергия новейших технологий академической базы Карлова университета и опыта практикующих врачей преследует серьезную цель. Пражский центр планирует стать ключевой европейской точкой притяжения, куда за освоением роботизированной хирургии будут съезжаться специалисты не только со всей Чехии, но и из-за рубежа. Значимость открытия подобного роботизированного центра в Чехии огромна. Когда наше поколение осваивало роботизированные операции, нам приходилось колесить по всей Европе в поисках сертифицированных центров. Лично я учился в Амстердаме, Гамбурге и Страсбурге. А теперь мои ученики могут проходить эту подготовку здесь, в Праге. Делится председатель Чешского хирургического общества Ири Малачек. Сегодня новый комплекс занимает несколько залов, но пока оснащен лишь одной роботизированной системой. В планах расширение парка машин до 3 единиц, что позволит тренировать несколько хирургических бригад одновременно. При этом центр не ограничится только образовательной миссией. В будущем площадка станет научно-исследовательским хабом, где врачи будут тестировать принципиально новые операционные методики и искать скрытые возможности применения медицинских роботов. И на этом мы сегодня завершаем наш подкаст русской службы Radio Prague International. Отзывы присылайте по адресу: улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте о нашем Фейсбуке и Телеграм-канале. Спасибо за внимание. С вами прощается Антон Каймаков.

0: В эфире русская служба «Радио Прага». Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: В студии вас приветствует Антон Каймаков сегодня в нашем подкасте. Без поддержки дома на мировой рынок не выйти. Производитель ракеты «Нарвал» ждет шага от Минобороны Чехии. Где в случае бомбардировки искать спасение жителям чешских городов? Новое приложение. Оценивать защитные свойства подвалов.
2: Примарно изображает два типа объектов. Первым типом объектов.
1: Первичное приложение отображает два типа объектов. Первый – это потенциальные цели угроз. Второй – здания, которые предоставляют подходящее пространство для обустройства импровизированного укрытия.

0: Чешский.
1: Академический фронт, как чешские и украинские университеты, строят общее будущее вопреки войне. И чешская весна почтила память Анны Политковской.
2: Сегодня особенная дата, 20 лет Анны с нами нету. Мы позвали всех жителей Праги сегодня, желающих прийти поучаствовать в акции памяти.
1: А также ювелирная точность. В Праге создают хаб роботизированной хирургии. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. Чехия рискует потерять передовые военные технологии и лишиться ключевых игроков в оборонном секторе, если Минобороны не наладит работу с отечественными инноваторами и проигнорирует предложение Украины по совместному производству дронов. Об этом предупреждает специальный уполномоченный экономической палаты Чехии по Украине Томаш Копечный. В интервью чешскому радио эксперт подчеркнул, что бюрократия и медлительность чиновников чреваты переносом производства столь необходимых ракет и БПЛА за рубеж, что впоследствии вынудит чешские вооруженные силы приобретать заведомо устаревшие типы вооружений. И все это в условиях, когда Европа из-за угроз Дональда Трампа обязана все больше и больше рассчитывать только на собственные силы. Чешский производитель LPP Holding разработал крылатую ракету «Нарвал». Она способна пролететь более 700 километров и полностью защищена от систем радиоэлектронной борьбы, так как, в отличие от классических ракет, ориентируется без спутниковой навигации. В ее системе GPS просто нет. Со своими автономными ударными комплексами компания выиграла престижный конкурс НАТО, но столкнулась с равнодушием дома. Разработчики жалуются, что Минобороны Чехии неохотно идет на контакт. По мнению уполномоченной экономической палаты Томаша Копечной, компания LPP справедливо напоминает об устоявшейся мировой практике. Лучшее подспорье для продвижения – это рекомендация собственной страны. С учетом современных методов ведения войны, а самым богатым опытом в этом отношении обладает Украина, уже почти 5 лет сопротивляющаяся вторжению оккупационных войск Российской Федерации, техническая особенность ракеты «Нарвал» способна внести важный вклад в европейскую обороноспособность, а не только сиюминутно в украинскую. Но победа автономных ударных систем LPP Holding в технологическом конкурсе НАТО еще не означает, что завтра новинка поступит на вооружение той или иной армии. Ракете «Нарвал» необходимы испытания в боевых условиях.
3: To záleží, někdy to bývají dlouhé roky, někdy to může být pár měsíců.
1: Далее многое зависит от обстоятельств. Иногда процесс внедрения растягивается на долгие годы, а иногда занимает всего пару месяцев. Из-за боевых действий в Украине и стремительно растущего спроса цепочка испытаний, тестов и сертификаций сейчас невероятно сократилась. Североатлантический альянс отреагировал на это технологическими конкурсами, такими как инициатива акселератора Диана. Это позволило сократить время от объявления заказа до сертификации или финансирования проекта с привычных нескольких лет до нескольких месяцев. Выход на уровень практического применения будет зависеть от появления контракта. Это означает, что компании LPP нужно подписать контракты непосредственно с Украиной или с кем-то из поддерживающих ее союзников, чтобы затем поставить эту ракету в украинские войска. Разъясняет специальный уполномоченный экономической палаты Чехии по Украине Томаш Копечный. Для дальнейшего использования ракеты вовсе не обязательно договариваться именно с чешской армией. Если вооруженные силы Чехии не планируют становиться заказчиком, производителю достаточно договориться с той армией, которая будет использовать ее ракету. LPP Holding заявляет, что в государственных деньгах на разработку он не нуждается, но заинтересован в сотрудничестве при испытаниях и в идеале получение первого армейского заказа, конечно. Где проходит грань между поддержкой отечественных инноваций и приобретением вооружений, которые чешским вооруженным силам могут оказаться ненужными?
3: ЛПП вообще справедливо себя одолевает на такую...
1: LPP справедливо ссылаются на мировую практику, которая в Чехии пока прижилась не так сильно. Любой компании больше всего помогает признание на родине. Я более 13 лет сопровождал чешские предприятия по всему миру, включая Украину. И везде один из первых вопросов звучит одинаково. Когда зарубежные партнеры едва знают Чехию, уж тем более саму фирму, они всегда спрашивают, есть ли эта разработка на вооружении вашей армии? Каковы результаты испытаний и можно ли посмотреть на показатели в боевых условиях? Это ключевой аспект, который напрямую работает на репутацию. Во-вторых, чешские власти должны гораздо активнее помогать бизнесу с сертификацией, например, по стандартам НАТО. Нельзя сказать, что чиновники совсем ничего не делают, но сейчас ситуация осложнилась. Летом в Министерстве обороны упразднили секцию промышленного сотрудничества, частично передав ее функции Минпромторгу. Из-за этого оборонные предприятия теперь часто просто не понимают, где заканчиваются полномочия одного ведомства и начинаются компетенции другого. При этом речь идет далеко не только о закупках для нужд нашей собственной армии. Речь идет обо всех сопутствующих процессах. От той же сертификации до поддержки при участии в грантовых программах Евросоюза, который сейчас радикально наращивает расходы на военные технологии. Там на кону стоят огромные деньги. Например, с 2028 года ЕС планирует выделять на эти цели по 9 миллиардов евро ежегодно. Именно поэтому оборонной промышленности государству и армии сегодня необходимо заниматься тесным симбиозом. Подчеркивает Томаш Копечный. LPP Holding не исключает перенос части своего производства за рубеж, если такое желание проявит иностранный заказчик. В этом случае Чешская Республика рискует лишиться значимого игрока в сфере оборонной промышленности, а как следствие и доходов. Вероятность потерь, по словам эксперта, доказывает актуальный опыт Украины, да и практика любых мировых конфликтов и споров. Национальная безопасность и гарантированное снабжение собственной армии напрямую зависит от того, сколько оружия мы способны производить внутри Чехии. Нам нужно как можно больше таких предприятий здесь, дома, чтобы не зависеть от чужой милости. Мы же видим, какими ультиматумами американский президент Дональд Трамп сыплет в последние дни в адрес Владимира Зеленского, и чем он впоследствии 2 года угрожает Европе. На это есть единственный правильный ответ – производить все у себя дома. Чехия совершит огромную ошибку, если лишит оборонные предприятия поддержки, будь то проведение испытаний, внутренние закупки или помощь с выходом на внешние рынки. Наш оборонный сектор на 97-98% ориентирован на экспорт. Поэтому от чешской армии никто не требует скупать все огромными партиями. Ее главная задача – помогать нашим компаниям добиваться успеха за рубежом за счет государственной сертификации и репутационной поддержки. Украина предложила Чехии вступить в альянс Drone Deal для обмена технологиями современной разработки и производства БПЛА. В конце сентября министр обороны Яромир Зуна заявил, что его ведомство пока изучает это предложение. Что именно выиграет Чехия от этого шага по сравнению с нынешним уровнем сотрудничества? И что она потеряет, если Минобороны упустит предоставленную возможность? Все предельно просто. Лучшие в мире технологии беспилотников сейчас находятся у Украины. Тот, кто выбрал сторону России, тестирует оружие с ней, тот, кто поддерживает Украину, должен полноценно с ней сотрудничать. Ни одна армия в мире, включая страны НАТО, не имеет сейчас такого опыта, оснащения и реальных возможностей в сфере БПЛА, как украинская. Те страны, которые сейчас не присоединятся к этой инициативе, могут потом закупать дроны какими угодно партиями. Они все равно окажутся устаревшими по сравнению с тем, что мы могли бы создавать вместе с Украиной. Все очевидно. Комментирует для чешского радио специальный уполномоченный экономической палаты Чехии по Украине Томаш Копечный. Куда бежать городскому жителю в случае воздушной тревоги, в случае ракетного удара или атаки дронов? В современной Чехии это вопрос на засыпку. Множество бункеров времен Холодной войны превратилось в склады или ночные клубы. Часть убежищ заброшена, а спасительным метрополитеном может похвастаться только Прага. В случае реальной опасности гражданам придется полагаться на импровизацию, спускаться в подземные гаражи и обычные домашние подвалы. Но как понять, защитят ли бетонные стены парковки от осколков и обрушений? Чтобы навести порядок в этой сфере, чешские ученые из Университета обороны, Технического университета, Университета Томаша Бати создали специальное приложение «Икрыты». Эта цифровая платформа призвана помочь местным властям выявлять, оценивать и заносить в единую базу любые пригодные подземные пространства, учитывая их реальную вместимость и прочность. У нас есть помещения, мы пропускаем их через приложение, и оно показывает, насколько это пространство пригодно или нет для бомбоубежища.
0: Примарно изображает два типа объектов. Первым типом объекта.
1: Первичное приложение отображает два типа объектов. Первый – это потенциальные цели угроз. Второй – здания, которые предоставляют подходящее пространство для обустройства импровизированного укрытия.
0: Импровизированного укрытия.
1: Объясняет Андрей Клима с факультета информационных технологий Технического университета Брно. Приложение «Икрыты» прежде всего должно служить соответствующим службам городских и сельских администраций. Оно помогает им выявлять подходящие пространства, вести их учет и оценивать защитные свойства. Программа объединяет карты и данные о зданиях. Например, приложение «Икрыты» способно учитывать, есть ли у объекта цокольный этаж или подходящее внутреннее помещение, не находится ли это помещение в зоне затопления, и на основе этого рассчитывается его итоговая оценка. Затем в приложении происходит расчет вместимости. Следующим шагом идет оценка стойкости с точки зрения строительно-технических параметров и конструкционных материалов, например, железобетона. После этого, согласно методике, определяется итоговый балл защитных свойств этого импровизированного укрытия. Говорит специалист. Именно ограниченная вместимость стационарных убежищ в Чешской Республике стала одной из главных причин создания приложения «Икрыты». По словам Томаша Земана из Университета обороны и Университета Томаша Бати, они способны принять лишь малую часть населения. Приложение разрабатывалось на базе проекта в области исследований безопасности, который финансировался Министерством внутренних дел в рамках программы ОПСЕК, направленной на укрепление безопасности в Чешской Республике. Суть в том, чтобы использовать уже существующие на территории страны объекты и отобрать среди них те, которые потенциально соответствуют нужным параметрам, чтобы мы могли без опасений отправить туда людей укрыться. Обращает внимание Томаш Земан. По его словам, до сих пор подобный учет в Чехии велся лишь на бумаге. «Икрыты» призваны автоматизировать часть этой работы и облегчить муниципалитетам планирование максимально эффективной. Импровизированной защиты населения. На данный момент приложение уже используют такие города, как Брно, Пардубице и Писек, а интерес к ним проявляет и Прага. В будущем скачать приложение смогут также обычные граждане. Когда все импровизированные укрытия будут окончательно спланированы и их точная вместимость станет известна, на основе этой системы можно будет создать пользовательское приложение. Оно сможет автоматически сообщать человеку, какое из укрытий находится ближе всего, отмечают разработчики. Платформа «Икрыты» доступна всем муниципалитетам Чехии. Для этого достаточно связаться с разработчиками, например, через официальный сайт проекта. По данным авторов, к настоящему моменту система уже помогла нанести на карту более 400 импровизированных укрытий общей вместимостью свыше 50 тысяч мест. Международное сотрудничество вузов – дело привычное, но для сегодняшней Украины контакты с зарубежными коллегами стали вопросом выживания и поддержки. Недавно страну посетил ректор Масарикова университета в Брно Мартин Бариш. В рамках фестиваля «Чешские мечты» он побывал во Львове. Главной целью его поездки на Западную Украину стали встречи с руководством местных университетов во Львове и Ивано-Франковске. Масариков университет чтит традиции своего основателя. В 1920-х годах Томаш Гарик Масарик, первый президент Чехословакии, инициировал русскую акцию помощи. Напомним, это масштабная программа чехословацкого правительства по оказанию помощи беженцам из России, вынужденным покинуть свою родину после большевистского переворота. Кроме того, ВУЗ связывает давнее сотрудничество с Львовским университетом по линии философского факультета. Здесь активно развивается славистика, богемистика и исторические исследования. Рассказал военному корреспонденту чешского радио Мартину Дуразину ректор чешского Масарика университета в Брно Мартин Бариш.

0: С началом российского вторжения это традиционное сотрудничество, конечно, сильно изменилось. Мы уже долгое время помогаем студентам и студенткам, которых у нас учится более 500. Также мы помогаем приезжающим к нам ученым и преподавателям, в основном женщинам. Их истории порой доводят до слез. Помню, как одна из них рассказывала, что ее кафедра и прежнего места работы просто больше не существует. Принять педагогов из Украины, особенно из вузов на оккупированных российскими войсками украинских территориях, таких как Мариупольский университет, означает еще и взять на себя заботу об их быте. Как правило, они приезжают с маленькими детьми детсадовского или младшего школьного возраста, иногда со своими пожилыми родителями. Мы помогали им обустроиться, учили английскому, чешскому языкам, помогали сориентироваться в нашей системе. К нам приехало около 100 таких специалистов, и мы очень рады, что смогли им помочь. Говорит ректор Масарикова университета. На вопрос о том, какую пользу украинские коллеги приносят чешской науке и университету, глава чешского университета журналисту чешского радио Мартину Дорозину ответил, что главной целью было дать педагогам из Украины возможность продолжить работу и влиться в коллектив, но их вклад оказался действительно весомым. В качестве примера Мартин Бариш привел одну из переселившихся сотрудниц, которая выиграла национальный грант, а также отметил участие украинских коллег в разработке новых образовательных методик на педагогическом факультете. Кроме того, по мнению ректора Масарикова университета, важным плюсом стало взаимное обогащение за счет обмена культурным и историческим опытом. Интенсивное сотрудничество между чешскими и украинскими вузами, по мнению Мартина Бариша, приносит обоюдную пользу. Чешской стороне тоже есть чему поучиться у коллег из Украины. Это касается как менеджмента и антикризисного управления, так и сугубо практических областей. К сожалению, говорит Мартин Бариш, из-за ужасающей ситуации в стране они сейчас совершили огромный прорыв, например, в сфере протезирование конечностей и демонстрирует в этом направлении очень высокий уровень. Во время поездки во Львов ректор чешского университета также попал под обстрел со стороны российских войск, ведущих агрессивную войну против Украины. Конечно, это опыт, которого никто себе не пожелает. И все же я ему благодарен. Когда мы уже приближались к границе, мобильные приложения начали сигнализировать о масштабной атаке и о том, что всем нужно пройти в укрытие. В итоге эту ночь мы провели в убежище. И хотя это длилось всего около часа, и ощущения были не из приятных, важно понимать главное. Мы пережили это один раз и уедем обратно в нашу безопасную страну. А местные жители сталкиваются с этим постоянно, каждую ночь, вот уже почти 5 лет. Если перевести это на язык образования, 5 лет – это больше, чем стандартный срок обучения в гимназии или половина времени, проведенного в школе. 5 лет – это целый цикл магистратуры. Люди годами живут в условиях невероятного, постоянного стресса. И я считаю, что нам в Чехии стоит сильнее ценить то, что Украина сейчас делает для всех нас. Подчеркнул ректор Масарикова университета Брно Мартин Бариш в интервью военному корреспонденту чешского радио Мартину Дорозину. Вечером 7 октября активисты чешского отделения молодежного демократического движения «Весна» собрались в пражском парке «Стромовка» у стены, окружающей российское посольство. Примыкающая к ней вплотную аллея с 2020 года носит имя Анны Политковской, занимавшейся событиями в Чечне журналистки «Новой газеты», которую 2 десятилетия назад, в день рождения Путина, киллер застрелил в подъезде ее дома в центре Москвы. С инициатором пражской акции памяти, координатором весны Андреем Карелиным, беседовал Игорь Будыкин.
1: Сегодня мы с нашими активистами собрались на аллее Нобелитковской в Праге. Спустя 20 лет со дня ее убийства, сегодня особенная дата, 20 лет Анны с нами нету. Мы призвали всех жителей Праги сегодня, желающих прийти, поучаствовать в акции памяти. Мы сделали некоторый перформанс между двух столбов, на одном из которых расположена табличка с названием аллеи. Мы натянули цепь, как символ закованной России, на которой размещены ее какие-то цитаты, фразы, мысли, которые она высказывала, одни из самых ярких, самых громких, самых ценных. Много про гуманизм, про критику российского государства, Путина. На этой цепи эти надписи висят. Особенно важно сегодня собраться в том числе с таким взглядом, наверное, поколенческого какого-то продолжения ее деятельности. Может быть, многие видели, может быть, кто-то видел, что ее внучка Анна Политковская недавно выступала в парламенте, где призывала помогать уязвимым группам, преследуемым в России. И мы, молодежь, продолжаем борьбу за свободу, за мир, за которую дала свою жизнь Анна. И сегодня для нас это значимый день, вспомнить ее, вспомнить ее работу, ее миссию.
2: Убийство людей, политиков, оппозиционных, это стало такой обыденностью в России. Сейчас сажают в тюрьму, потом меняют на что-то. Как вы к этому относитесь?
1: Сложный вопрос. Освободили политзаключенных, это, безусловно, всегда хорошо, особенно политзаключенных, которые имеют риск лишиться жизни в заключении. При этом практика, когда происходят обмены без требований, изменений там, законодательства и само факт как бы, того, за что человек оказался за решеткой, может создавать ситуацию, когда заключенных будут использовать, то есть как заложников, как пополняемый обменный фонд, чтобы шпионов и там, разведчиков российских вытаскивать из Европы. Очень сложная тема, очень сложный вопрос. Многие политики, оппозиционные российские правозащитники ведут работу, диалог с главами государств, с правительствами разных государств, чтобы этот процесс был более эффективный и полезный. Хочется рассчитывать, что они добьются каких-то успехов.
0: Медицина стремительно движется в эру высоких технологий, где скальпель в руках врача все чаще уступает место высокоточным манипуляторам. Одной из главных точек этого технологического прорыва в Чехии стал Пражский Альбертов. Именно здесь, на базе первого медицинского факультета Карлова университета, функционирует современный роботизированный тренировочный центр. Комплекс создан для практикующих врачей, которые переходят на новый уровень мастерства и осваивают тонкости проведения операций с помощью умных медицинских систем. В стенах центра опытные специалисты оттачивают ювелирные навыки, которые уже завтра позволят проводить сложнейшие малотравматичные вмешательства в области урологии, гинекологии и абдоминальной хирургии. То, что мы видим перед собой, это четырехрукий осьминог. Это и есть сам робот или пациентская консоль. На его манипуляторах закреплены 4 инструмента, 3 хирургических и 1 высокоточная камера. Как и при классической эндоскопии, они вводятся в тело пациента через крошечные проколы. Но ключевое отличие в управлении. Важно понимать, оперирует не робот, оперирует сам хирург, но с помощью умной машины.
3: Оператор, але оперує помоцю того робота.
0: Объясняет журналистке чешского радио Каролине Буртовой руководитель роботизированного тренировочного центра Миколаш Мельчик. Со стороны этот процесс удивительно напоминает сеанс продвинутой видеоигры. Врач располагается в нескольких метрах от операционного стола за специальной консолью управления. Его главные инструменты здесь 2 эргономичных джойстика и экран с идеальным обзором. Пока пальцы хирурга совершают микродвижения на панели на другом конце зала синхронно и с ювелирной точностью оживают роботизированные руки.
3: Так ten robot umí spoustu věcí, hlavně se umí dostat tam, kam se.
0: Главное преимущество новой технологии – феноменальная доступность. Робот способен проникнуть в те анатомические зоны, куда физически невозможно добраться руками врача или инструментами для стандартной лапароскопии. На щупальцах робота обычно закреплен базовый хирургический арсенал – иглодержатели, ножницы, скальпели, диссекторы или сшивающие аппараты. описывает Микулаш Мельчек. При этом сами инструменты миниатюрны, диаметр некоторых из них составляет всего 0,5 сантиметра. Их секрет кроется в уникальных подвижных суставах. Они обладают большим количеством степеней свободы, чем человеческое запястье, и могут изгибаться под самыми невероятными углами. Именно способность работать в экстремально тесных пространствах сделала роботизированную хирургию незаменимой в ряде медицинских направлений. Однако, прежде чем доверить врачу пульт управления на реальной операции, ему предстоит провести десятки часов в симуляторах нового пражского центра, доводя навыки координации до абсолютного автоматизма. Новый центр создавался не для того, чтобы обучать азам медицины. Сюда приходят практикующие, состоявшиеся хирурги, которые уже умеют оперировать и теперь просто осваивают передовую технологию. Однако, благодаря тому, что тренировочная площадка развернулась непосредственно на базе медицинского факультета, шанс ознакомиться с роботизированной хирургией получили и студенты. Мы знакомим с роботами тех студентов-медиков, которые уже четко определились с выбором профессии и видят себя в хирургии, возможно, именно в роботизированной. Объясняет руководитель центра Микулаш Мельчек. Более того, будущие врачи глубоко вовлечены в сам процесс обучения. Обычно на курсе тренируется один хирург со своим ассистентом, но вокруг них сосредоточена целая команда из 5-6 человек. Это лектор, координирующий действия, и студенты старших курсов. Они помогают готовить высокотехнологичные инструменты и специальные анатомические модели для тренировок, получая практический опыт. Синергия новейших технологий академической базы Карлова университета и опыта практикующих врачей преследует серьезную цель. Пражский центр планирует стать ключевой европейской точкой притяжения, куда за освоением роботизированной хирургии будут съезжаться специалисты не только со всей Чехии, но и из-за рубежа. Значимость открытия подобного роботизированного центра в Чехии огромна. Когда наше поколение осваивало роботизированные операции, нам приходилось колесить по всей Европе в поисках сертифицированных центров. Лично я учился в Амстердаме, Гамбурге и Страсбурге. А теперь мои ученики могут проходить эту подготовку здесь, в Праге. Делится председатель чешского хирургического общества Ири Малачек. Сегодня новый комплекс занимает несколько залов, но пока оснащен лишь одной роботизированной системой. В планах расширение парка машин до 3 единиц, что позволит тренировать несколько хирургических бригад одновременно. При этом центр не ограничится только образовательной миссией. В будущем площадка станет научно-исследовательским хабом, где врачи будут тестировать принципиально новые операционные методики и искать скрытые возможности применения медицинских роботов. И на этом мы сегодня завершаем наш подкаст русской службы Radio Prague International. Отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте о нашем фейсбуке и телеграм-канале. Спасибо за внимание. С вами прощается Антон Каймаков.